0: моей карете.
1: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
2: Если вы белая и пушистая, значит, вам пора в солярий и на эпиляцию.
1: Это «Радио Дача».

надо мной. Плакала мелкими каплями, ты забрала покой. Нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой. Я больше не буду.

0: моей любви. Не лги. И больше слов не говори. Я понял все. Прости.
1: Прости.
0: Ты мне сказала, что уходишь от меня.

0: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на www.defizbank.ru. ООО «ВБ-банк».
1: Скидки в аптеках столички.
2: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
1: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
3: Громкий розыгрыш «Вабанга» на «Вайлдберрис». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
0: Общий срок проведения розыгрыша с 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калядина.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количество.

0: карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-дефисбанк.ру. ООО ВБ-банк.
2: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного +2 23 23 23 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного +2 23 и узнавайте подробности. +2 23. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. +2 23. +2 23. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

С вами на радио «Дача» Анна Семенович. Представляю вам свою новую песню «Если станет грустно». Из нее можно узнать, как удержать внимание на себе любого мужчины. Слушайте новинку на волнах радио.

0: Радио Дача. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня, 7 мая, в культурной столице ожидается пасмурная погода. Восточный ветер до 5 метров в секунду и до плюс 11 градусов. Прямо сейчас в Петербурге плюс 8. А в Гатчине, где тоже слушают Радио Дача, сегодня будет пасмурная и до плюс 10.
0: Радио Дача. 90.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Муж – хозяин в доме, пока не пришла жена.
0: Это «Радио Дача».

0: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
1: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
0: По будням в 6.30 и 8.30. По выходным в 8.30 по московскому времени. Слушайте астрологические советы на радио «Дача». Реклама.
2: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
3: Просто так.
2: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
4: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
5: Скидки в аптеках «Столички».
6: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках «Столички» на столички.ру.
7: Аптеки «Столички». Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
8: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
9: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина.
10: Самый простой способ – ничего не менять. Продолжать просыпаться ночами по нужде. Бояться выпить лишнюю чашку чая перед выходом из дома. Метаться по улице в поисках туалета. Для мужчин после 50 – это часто становится нормой. И мужчина думает, само пройдет. Не пройдет. Без поддержки ваша предстательная железа работает на износ, что может привести к необратимым последствиям. Поддержите свою предстательную железу. Попробуйте простатодинон, французскую формулу для мужчин. Получите простатодинон бесплатно. Просто позвоните звездочка 2023 и узнаете, как это сделать. Звездочка 2023. Все звонки по России бесплатные и анонимные. В основе простатодинон компоненты, известные своей бережной заботой о предстательной железе, о ее размере и функциях, в том числе половых и мочеиспускании. Простата – второе сердце мужчины. Когда она работает в четком ритме, вы спите спокойно и чувствуете себя уверенно. И неважно, сколько вам лет, попробуйте простатодинон. Ощутите комфорт и уверенность в себе, в своем теле, в своей мужской силе, независимо от возраста. Получите простатодинон абсолютно бесплатно. Позвоните звездочка 2023 и узнайте, как это сделать. Звездочка 2023.

ты не сможешь вернуть ее. Шепчет мне нежно дождь, знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это была б не ты, но рядом с ним ты идешь. Я ж тебя так любил, думал, что ты

0: Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня, 7 мая, в культурной столице ожидается пасмурная погода. Восточный ветер до 5 метров в секунду и до плюс 11 градусов. Прямо сейчас в Петербурге плюс 8. А в Гатчине, где тоже слушают радиодачу, сегодня будет пасмурная и до плюс 10.
0: Радиодача 97.2

За окном небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет. В те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

0: Рон, мы с диджеем Демиксером записали новую классную песню «Цвета вишни». Она о любви, конечно, причем головокружительной и стремительной. Желаем вам испытать похожие чувства этой весной. Слушайте нашу новинку на радио «Дача».
1: Ты искала отношений точно не с таким, как я. Я хочу...

0: Реклама.
1: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калитина.
3: Скидки в аптеках столички.
4: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
3: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
5: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
6: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2020.

0: Активист в активную жизнь.
1: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. А Настя, Сергей Лазарев, Зиверт, Айсгергер, Люся Чеботина. Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
2: От колорадского жука «Карадо». Теперь с усиленным эффектом. Действует надежно. «Карадо».
3: Удобрение серии «Здравень». Идеальный выбор для подкормки растений. «Здравень» — экономично и просто. «Здравень» — это выгодно.
4: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям!
5: Муравьи везде и всюду! Надоели! Просто жуть!
6: Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь!
7: Поможет и в саду, и в доме! Запомните! «Великий воин»!
8: Суперсила дракора на вашей стороне. Бей колорадского жука, тлю, белокрылку. Дракор – истребитель насекомых.
9: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Анастасия. Я из Зеленограда и хочу передать привет своему другу Руслану и пожелать ему, чтобы у него все его планы, которые он задумал, сбылись. И поставьте для него, пожалуйста, песню «Тополиный пух» Тестеровича. Спасибо, радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать «Мукосат» и живите в движении.
2: «Мукосат» капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: «Мукосат» капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы «Мукосат».
3: Лад не является лекарственным средством.
4: В Москве 7.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Если поставить женщину перед выбором муж или шоколадка, то лучше не рисковать отношениями.
0: Это «Радио Дача».

0: Радио Дача. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня, 7 мая, в культурной столице ожидается пасмурная погода. Восточный ветер до 5 метров в секунду и до плюс 11 градусов. Прямо сейчас в Петербурге плюс 8, а в Гатчине, где тоже слушают Радио Дача, сегодня будет пасмурно и до плюс 10.
2: Реклама.
3: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
4: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Радио Дача. Телефон рекламной службы 326-6446.

0: Лунный календарь на радио Дача.
1: За окном 20-е лунные сутки. Это очень серьезный и интересный день. Сегодня можно совершить невозможное. Это время духовного преображения и преодоления сомнений. Сегодня хорошо будут решаться финансовые вопросы, все, что касается работы и бизнеса. Рекомендуется начинать любые дела и предприятия, ибо все предпринятое будет иметь успех и принесет удачу. Еще наилучший день для отказа от дурных привычек. А вот зависть и недоброжелательность способны навредить вам сегодня. Усмирите гордыню.
2: Спонсор ООО CSC ЛТД. Халинстронг. Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте Халинстронг для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов халина и гинкго биллоба способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. Халинстронг. Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
0: Лунный календарь на радио Дача.

0: Реклама.
1: Менсе. Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Менсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы. Менсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
2: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с 2 ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
4: Посмотрите, какие прекрасные хвостики дефилируют по лесу. И ни на одном хвосте нет ни блох, ни клещей. Это же Тиксфли. Эффективно защитник от коварных паразитов. Вкусная таблетка от блох и клещей.
3: Подробности на tixfly.rf.
5: Tixfly. 90 дней без блох и клещей.
6: Растения балуются? Всыпем по полной удобрений от Green Life. С Green Life даже самые капризные растения станут послушными. Спрашивайте удобрения Green Life в магазинах города. Green Life. Реально. Натурально.
7: Громкий розыгрыш «Вабанга» на «Вайлдберрис». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
3: Общий срок проведения розыгрыша с 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
8: От вредителей. «АЛЛАТАР». Двойной удар. Быстро действует и долго защищает. «АЛЛАТАР».
9: Муз-ТВ представляет.
10: Дача зовет, Муз-ТВ поет. Включай сочные и спелые хиты от Радио Дача, чтобы мангал горел ярче, а гамак качался веселее.
9: Дачный плейлист Радио Дача на Муз-ТВ.
10: Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву?
9: Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+.
11: Мазь походную народ берет на дачу и в поход. Природные эфирные масла, натуральные растительные экстракты. Мазь походная. Потрясающий эффект.
12: Будь подвижным, энергичным. С гелем «Активист». Двигайся легко, свободно. С гелем «Активист». С гелем «Активист» в активную жизнь.
13: Жук колорадский ко всему привык. Чем потратить?

0: и в доме. Запомните, великий воин.
1: Суперсила дракора на вашей стороне. Бей колорадского жука, тлю, белокрылку. Дракор – истребитель насекомых.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Никита Фатонов. Я бы хотел передать привет моему другу Владимиру Мелехову и еще моему самому близкому другу Сереже Зеленому. Поставить песню «Самый-самый». Спасибо, радио «Дача».
3: Знай,

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Мукасат для лечения ваших суставов и позвоночника, остеохондроза и остеоартроза.
1: Встать и не скрипеть, нагнуться и не хрустеть. Суставы просят свободы, спина – движение.
2: Мукасат мазь для лечения суставов и позвоночника, остеохондроза и остеоартроза.
1: Мукасат тормозит разрушение хряща и помогает ему восстановиться.
2: А еще увеличивает подвижность суставов. Мукасат мазь.
3: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
4: В Москве 8 часов утра. Вы слушаете «Радио Дача».
5: Новости. В студии «Радио Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. В Минтрансе предложили ввести бесплатную парковку для двух машин многодетной семьи. Сейчас такое право распространяется в основном только на одно транспортное средство. Планируемый срок изменений – 30 июня. Тем временем в Общественной палате выступили с инициативой скорректировать систему оплаты больничных многодетным родителям. По задумке, ее необходимо производить с первого дня за счет средств Социального фонда России, а не работодателя. Авторы идеи пояснили, в многодетных семьях, особенно у матерей, риски заболеваний объективно выше, и работодатели нередко воспринимают частые больничные как обременение. Сразу в нескольких российских регионах уменьшились торговые наценки и стоимость социально значимой продукции. Как сообщили Федеральной антимонопольной службе, это произошло после того, как между региональными властями, торговыми сетями и поставщиками было подписано соглашение о стабилизации цен. В среднем по 39 категориям товаров в 11 субъектах стоимость продукции уменьшилась почти на 11,5%. Самое сильное снижение цен зафиксировано на помидоры, творог и картофель на 35, 28,5 и 21% соответственно. ФАС посоветовала оперативнее подписывать подобные соглашения, связанные с социально значимыми товарами, в том числе куриными яйцами и хлебобулочными изделиями. Аналитики Яндекса выяснили, что интересует пользователей больше всего по теме правильного питания. В топах запросы о том, как правильно питаться и что такое ПП. Самым популярным продуктом в этой теме стал творог, а наиболее востребованным блюдом является салат. Так пользователи спрашивают у Алисы AI, как приготовить салат с куриным филе, пекинской капустой и яйцами для ПП. Официальный курс доллара, установленный Центральным банком на сегодня, 75 рублей 23 копейки, евро 88 рублей 6 копеек. Это все новости к данной минуте. Оставайтесь в компании «Радио Дача».

0: Ночь прошла, наступило чудесное майское утро, и праздник принесло День радио сегодня, друзья. Именно в этот день миру была представлена беспроводная приемопередающая радиосистема, а потом понеслось. И вот, пожалуйста, сейчас мы на расстоянии руки практически, на самом деле нас разделяют порой километры, сотни километров. Мы можем друг друга слышать, передавать приветы, наслаждаться любимой музыкой, что и будем делать в компании «Радио Дача». В ближайшие минуты обещаем вам любимую композиции Игоря Корнелюка, Эдгара и Рады Рай и Иванушек Интернешнл. Меня зовут Мария Федорова. Всем праздничного настроения!
1: Ваше начало дня

0: Если не в Москве, то, в принципе, россияне надеются на вторые майские праздники проснуться в Санкт-Петербурге, в Сочи, в Калининграде, либо же в городах Золотого кольца и в Карелии. Вот такие локации выбрали согласно опросу. Мы же по-прежнему в компании «Радио Дача», неважно, в каком городе находитесь. Будем наслаждаться музыкой, которая вам нравится, лучшая отечественная, вся она впереди. Обещаю композиции Димы Билана, Марины Хлебниковой и Татьяны Булановой поставить уже совсем скоро. И будет, разумеется, рубрика «Гороскоп». Узнаем, что звезды нам нашептали на день сегодняшний, 7 мая, четверг. Оставайтесь в компании «Радио Дача». Всем бодрого, приятного настроения.
1: Погода.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня, 7 мая, в культурной столице ожидается облачная с прояснениями погода. Восточный ветер до 4 метров в секунду и до плюс 11 градусов. Прямо сейчас в Петербурге плюс 9. А в Колпино, где тоже слушают радиодачу, сегодня будет облачно с прояснениями и до плюс 10.
1: Реклама.
3: Здравствуйте, я Сорокин Денис, директор Ленремонта. Если ваша ванна потемнела, потрескалась или покрылась ржавыми пятнами, звоните 344-44-44. Мы обновим вашу ванну наливным акрилом, эмалью или поставим вкладыш. После нашей работы ваша ванна станет как новенькая. Мыться можно уже через сутки. Гарантия 2 года. Скидки льготникам. Звоните за бесплатной консультацией 344-44-44. Ленремонт 344-44-44.
1: Радио Дача. Телефон рекламы. Службы 326-6446. Радио Дача 97.0.

0: Радио Дача.
1: Доброе утро, на радиодаче гороскоп на 7 мая, среду. Сегодня многое будет зависеть от умения договариваться. Весы, близнецы и тельцы смогут найти общий язык даже с теми, с кем раньше было сложно. День хорошо подходит для переговоров, обсуждений и поиска компромиссов. Овны, скорпионы и стрельцы будут настроены действовать быстро, но обстоятельства могут требовать терпения. Не все решится силой и напором, иногда лучше сделать шаг назад, чтобы позже продвинуться вперед. Девы, козероги и рыбы смогут спокойно разобраться с накопившимися делами, хороший день для задач, где важны внимательность и дисциплина. Раки, львы и водолеи могут неожиданно получить поддержку или полезный совет. Не игнорируйте случайные разговоры, в них может быть важная подсказка.
2: Спонсор ООО CSC LTD. Халин Стронг. Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте Халин Стронг для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов халина и гинкго биллоба способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. Халин Стронг. Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
0: Гороскоп на радио Дача.

0: Месяц май в самом разгаре, и дачный сезон уже стартовал, друзья. Мы на радиодаче уверены, что он должен сопровождаться только хорошей музыкой, а потому еженедельно, специально для всех любителей природы и загородного отдыха, на Муз-ТВ выходит в эфир эксклюзивный интерактивный дачный плейлист. В четверг в 9:00 и в воскресенье в 9:30 утра зрители насладятся шикарной подборкой любимых хитов для отличного отпускного настроения, а также узнают полезные лайфхаки и дачные советы. Категория 16+. Все подробности на нашем сайте radiodacha.ru. А в эфире песни для души, для настроения. В скором времени будем слушать певицу Ёлку и Филиппа Киркорова. Оставайтесь с нами.
1: Удачной дороги!
2: По данным сервиса Яндекс.Карты, загруженность дорог в эти минуты в Петербурге составляет 5 баллов. Ожидается, что к 9 часам пробки могут вырасти до 6 баллов. Команда «Радио Дача» желает всем удачной дороги.
1: Реклама.

0: 603-44-80 и запишись на замену масла прямо сейчас.
1: Привет, сосед, у тебя что, новые зубы?
2: Да, вставил зубы в сети стоматологии «Фактор улыбки». Сделали все быстро и качественно. И, кстати, в мае у них скидки до 30% на имплантацию, протезирование и лечение.
1: Вот это да!
2: Еще и консультация стоматолога бесплатная. Записывай телефон, чтобы успеть на майские скидки. 770-65-35.
0: Записал. 770-65-35. Стоматология «Фактор улыбки». Имеются противопоказания. Необходимо получить консультацию специалиста.
3: Окей, каждый день с выгодой. Свинина охлажденная, окорок без кости, 249,99 за килограмм. С 7 по 13 мая. Окей. Подробности на Окмаркет.ру.
4: Видеть ясно каждый день. Без катаракты. В офтальмологической клинике «Эксимер» лечение катаракты с выгодой до 12 тысяч рублей. Акция действует по 31 мая. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Звоните 325-55-35. Клиника «Эксимер».
5: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
6: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 326-6446.

0: 60% россиян считают себя счастливыми людьми. Мы будем людьми. И мы будем стремиться, чтобы процент этот увеличивался. Ведь в конце концов, счастье в мелочах, в здоровье, в хорошем настроении, в любимой музыке, в конце концов, которую мы постоянно дарим другим слушателям. От вас привет и передаем в рубрике «Удачный момент» на радиодаче. Сделаем то же самое уже совсем скоро. Рубрика «Не за горами» выходит в эфир в финале каждого часа. Перед ней насладимся классной композицией Николая Баскова. Всем потрясающего майского утра желаю.
1: Реклама.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге,
3: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
6: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
7: А давай. Только шашлык еще возьмем.
6: А где самый вкусный?
7: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик. 100% гарантия качества.
8: Чижик.
9: Подробности на сайте чижик.клаб.
10: Кисель реавит, для желудка суперхит.
11: Насыпаем, заливаем, размешаем, выпиваем. Натуральненько.
10: Кисель реавит, желудок поблагодарит.
12: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
13: Просто так.
12: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
14: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
15: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУУ. Стань лучшей версией себя.
16: Смотри, нас атакуют граф Дракула и его невесты.
17: Но не присосались. И помог не чеснок. Они испугались таблетки Тиксфли. Вкусный и эффективный. Тиксфли. Ваша собака в безопасности.
18: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
14: Подробности на tixfli.rf.
19: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
20: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
21: Скидки в аптеках столички.
22: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
23: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
24: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Ва-банга! Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
14: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
25: Недвижимость подбирается, маркетплейс строится, путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, МВидео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
26: От вредителей. АЛЛАТАР. Двойной удар. Быстро действует и долго защищает. АЛЛАТАР.
0: Любовь здесь проходит проверку.
1: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
2: 16+.
3: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор экстра! Тройной удар! Жукобор экстра! Конец всем вредителям!
4: Муравьи везде и всюду! Надоели! Просто жуть!
8: Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь!
4: Поможет и в саду, и в доме! Запомните! «Великий воин»!

0: Андрей Державин,
1: группа «Винтаж»,
0: Ольга Зарубина,
1: Григорий Лепс
0: и многие другие звезды радиодачи поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО «Суточно».
2: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
3: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
4: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
5: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
6: Здравствуйте, радио «Дача». Я из города Бор, села Ямного. Зовут Надежда. Передаю привет Диме Ковалкину. Желаю ему здоровья, счастья, любви. И специально для него заказываю песню Татьяны Куртуковой «Матушка». Спасибо, радио «Дача».

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Спонсор рубрики АО «Суточно».
3: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
4: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
5: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
6: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
0: Часов утра. С вами Радио Дача.

0: Новости.
1: В студии «Радио Дача» с новостями Лика Светлова. Здравствуйте. В Рособорнадзоре запретили досматривать школьников перед сдачей ЕГЭ. В ведомстве рассказали, при срабатывании металлоискателя ученики должны добровольно сдать предмет, вызвавший сигнал. Иначе их не допустят в пункт проведения экзамена. Нарушившие эти правила смогут пересдать его в резервные сроки только по решению председателя комиссии. Напомню, основная волна ЕГЭ начнется в России 1 июня с тестирования по истории, литературе и химии. С 22 по 25 июня предусмотрены резервные дни. А также 8 и 9 июля выпускники по желанию могут пересдать один из предметов. Эпидемический сезон заболеваемости гриппом и ОРВИ в России закончится в конце мая, начале июня. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Также рассказали, что данный показатель в текущем сезоне находился на уровне предыдущих аналогичных сезонов. Добавлю, ранее ведомство открыло горячую линию по вопросам инфекций, передающихся через укус клещей. Она будет работать в России до 10 мая. Специалисты ведомства ответят на актуальные вопросы, в частности, о правилах индивидуальной защиты от нападения клещей и действия при их присасывании. Уточняется, на федеральном уровне в круглосуточном и бесплатном режиме функционирует единый консультационный центр Роспотребнадзора по номеру телефона 8 800 555 49 43. В эфире одного из главных музыкальных телеканалов страны у вас есть возможность погрузиться в дачную атмосферу, не выходя из дома. В четверг в 9 утра и в воскресенье в 9.30 в эфир Муз-ТВ выходит дачный плейлист «Радио Дача». Это шикарная подборка летних клипов для отличного настроения. Во время трансляции у каждого зрителя есть возможность отправить свое сообщение в эфир. Нужно отсканировать QR-код и перейти на специальный сайт. Самые интересные послания будут прочитаны еще и в эфире «Радио Дача» для зрителей старше 16 лет. Это все новости к данной минуте, а новый музыкальный час на «Радио Дача» откроет песня «Иногда» в исполнении Алсу.
0: Много музыки и мало слов.
2: Этим утром
0: на «Радио Дача».

0: Еще с понедельника вся страна ждет вторые майские праздники. Вот уже завтра будет последний рабочий день на этой неделе. Отдохнем. А, кстати, пятница – это короткий рабочий день, сокращен аж на час. Вдруг кому-то этот час как раз и нужен. Сегодня же все полноценно, поэтому стараемся. В этом часе на радиодаче обязательно сыграем в игру из песни «Слов не выкинешь». Кого-то из участников порадуем приятным подарком и приятными песнями будем слушать в ближайшие минуты. Евгения Григорьева и группу «Дюна» для вас на радиодаче. Всем привет!
1: Ваше начало

дураков. Но есть еще на свете такие мужики, как женщину увидят, так сразу дураки. Наш Борька бабник, наш Борька бабник, пусть говорят об этом все его друзья. Наш Борька бабник, наш Борька бабник.

надо мной. Плакала мелкими каплями, ты забрала покой. Нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой. Я больше не буду бегать за тобой, ты похожая на сон, где я был в тебя влюблен. Ты мне сказала, что устала от моей любви, не лги. И больше слов не говори, я понял все, прости. Ты мне сказала, что уходишь от меня, иди.

0: учеными, если все время лениться и лежать в кровати или на диване, то и вес набирается, и настроение не то. Поэтому срочно встаем, кто этого еще не сделал, и наслаждаемся наступившим днем. В компании «Радио Дача», конечно же. А день сегодня непростой, праздничный. Какое событие отметим все вместе сегодня, 7 мая, расскажу в рубрике «Праздник каждый день» на «Радио Дача» уже совсем скоро. И замечательные композиции поставлю. Будем слушать группу «Комиссар» и Никиту в дуэте с Марией Зайцевой. Будем вместе.
1: Погода.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня, 7 мая, в культурной столице ожидается облачная с прояснениями погода. Восточный ветер до 4 метров в секунду и до плюс 11 градусов. Прямо сейчас в Петербурге плюс 9, а в Пушкине, где тоже слушают радиодачу, сегодня будет облачно с прояснениями и до плюс 11.
1: Реклама.
3: Привет, сосед, у тебя что, новые зубы?
4: Да, вставил зубы в сети стоматологии «Фактор улыбки». Сделали все быстро и качественно. И, кстати, в мае у них скидки до 30% на имплантацию, протезирование и лечение.
3: Вот это да!
4: Еще и консультация стоматолога бесплатная. Записывай телефон, чтобы успеть на майские скидки. 770-65-35.
3: Записал. 770-65-35. Стоматология «Фактор улыбки». Имеются противопоказания. Необходимо получить консультацию специалиста.
5: Большая распродажа в ОК. Снижение цен до 80% на одежду, обувь, товары для спорта, автотовары и даже игрушки. До 31 мая.
6: Окей.
5: Подробности на ОКМаркет.ру.
7: Видеть ясно каждый день. Без катаракты. В офтальмологической клинике «Эксимер» лечение катаракты с выгодой до 12 тысяч рублей. Акция действует по 31 мая. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Звоните. 325-55-35. Клиника «Эксимер».
8: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
9: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Радио Дача. Телефон рекламной службы 326-6446.

0: праздник каждый день на радио «Дача».
1: Сегодня, 7 мая, отмечается праздник всех отраслей связи – День радио. Эта дата приурочена к событию, которое перевернуло мир – демонстрации первого радиоприемника, созданного Александром Поповым в 1895 году. И это стало отправной точкой в развитии радио и современных технологий связи. Всех причастных поздравляем!
0: Праздник каждый день на радио «Дача».

0: Утренняя игра.
1: Из песни слов не выкинешь. На радио «Дача».
2: Вот и стартовала наша игра «Из песни слов не выкинешь» на радиодаче. И сегодня в честь праздничка давайте-ка вспомним композиции из нашего эфира, в которых есть слово «радио». Немного таких песен у нас, но они точно есть. Что нужно сделать? Позвонить в нашу студию московскую по номеру телефона 8495-995-2555. Назвать исполнителем саму песню и напеть хотя бы пару предложений. Не рассказать, не повествовать, а именно напеть. И тогда мы вручим победителю шикарный набор для белоснежной улыбки. Вот такое задание. Уверена, справитесь. Всем слушателям радио «Дача» желаю удачи.
1: Удачной дороги.
3: По данным сервиса Яндекс.Карты, загруженность дорог в эти минуты в Петербурге составляет 4 балла. Ожидается, что к 10 часам пробки останутся на том же уровне. Команда «Радио Дача» желает всем удачной дороги.

0: «Утренняя игра».
1: Из песни слов не выкинешь. На радио «Дача».
2: Всем утро доброе! Узнаем сейчас, кто же победил в игре «Из песни слов не выкинешь» на радиодаче. Напомню, было задание вспомнить песни из эфира радиодачи, в которых есть слово «радио» в честь праздничка Дня радио. И первой к нам дозвонилась Наталья из северной столицы, и вот какую композицию она вспомнила.
3: Здравствуйте, меня зовут Наталья, я из города Санкт-Петербурга. Я вспомнила песню Валерий Сюткин «Радио ночных дорог». Если этой ночью ты в дороге, если путь еще далек, пусть прогонит прочь твои тревоги радио ночных дорог. Поздравляю всех слушателей с праздником Днем Победы. Желаю всем удачи. А радиодачу, конечно же, с Днем Радио.
2: Ура! Наталья, спасибо за игру. Вы старались, и потому вам положен приз. Вручаем вам подарок от Waterdent. Набор для комплексной гигиены полости рта. Идеальная чистота и свежесть каждый день. В комплекте жидкость для ирригатора, ополаскиватель для рта, детская пенка-ополаскиватель, пенка для полости рта и скребок для языка. Забота о себе начинается с деталей. Отличную песню вы вспомнили, Наталья, поэтому ее прямо сейчас и послушаем на радиодаче. Композиция Валерия Сюткина «Радио ночных дорог». А завтра сыграем еще.

0: Из песни слов не выкинешь.
1: Этим утром на радио «Дача». Реклама.
2: Смотри, какая пошла. Сейчас подцеплю ее на раз. Девушка, вашей маме клещ не нужен? А, у вас тоже тиксфли. До свидания, маме привет.
3: Тиксфли – вкусные эффективные таблетки от блох и клещей для вашей собаки. Тиксфли – ни один паразит не прицепится. Подробности на tixfli.rf.
4: Тиксфли – 90 дней без блох и клещей.
5: Маршрут по Санкт-Петербургу построен. Поверните направо. Здесь величественные музеи и театры. А теперь поверните налево. Перед вами большое молодежное арт-пространство.
6: Куда бы вы ни пошли в Санкт-Петербурге, вы попадете в центр впечатлений. Выбирайте свое путешествие. Марафоны, выставки или тихий вечер у Финского залива. Удобный навигатор по вашему отдыху. visitpeterburg.ru.
5: Санкт-Петербург. Будьте в центре впечатлений. 0+.
7: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
8: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
9: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
10: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
11: От Вернер?
10: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
11: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
10: Чижик. 100% гарантия качества.
12: Чижик. Подробности на сайте чижик.клаб.
13: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
14: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
15: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
14: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
16: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
17: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
18: Скидки в аптеках столички.
19: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
20: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
21: Плохая память. Головная боль. Тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкаум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкаум. Лекарство от компании Эвалар. Гинкаум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
22: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liqui-moly.ru. Оригинальное, настоящее.

0: удар. Жукобор экстра. Конец всем вредителям.
1: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть.
2: Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь.
3: Поможет и в саду, и в доме. Запомните, Великий Воин.
4: Радиодача представляет.
5: Как пишете, челокнесское!
6: Маленький храбрый морской змей зовет в красочное киноприключение. Всего-то нужно совершить подвиг и спасти родной остров от надвигающейся угрозы. Смотри захватывающий мультфильм «Несси, чудище из Лохнесс». Уже в кино. 6+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, меня зовут Алена, я из города Пенза. Передаю привет своим коллегам и всем слушателям радио «Удач». Желаю прекрасной погоды, хорошего настроения. А для себя заказываю песню «Руки вверх, студент». Спасибо.

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать «Мукосат» и живите в движении.
3: «Мукосат» капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: «Мукосат» капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы «Мукосат».
4: ВАД не является лекарственным средством.
5: Десять часов утра. Вы слушаете «Радио Дача».

0: Новости.
1: В студии «Радиодача» с новостями. Лика Светлова, здравствуйте. Абитуриенты в текущем году могут подать документы в дистанционном формате в 1717 вузов страны через портал госуслуг. Для этого там нужно сформировать цифровой профиль и загрузить туда необходимые данные. Документы об образовании, сведения об индивидуальных достижениях, информацию о льготах. Об этом рассказали в Комитете Совета Федерации по науке, образованию и культуре. Там подчеркнули, что сохраняются и традиционные методы подачи документов в вуз, лично или путем отправки через Почту России. Уточняется, в текущем году у поступающих есть возможность отслеживания всех этапов поступления в режиме реального времени, от статуса заявления до конкурсных списков и итоговых приказов о зачислении. Россияне с 1 сентября смогут сохранять номер мобильного телефона при переезде в другой регион и переходе на местный тарифный план или при смене оператора. Для этого нужно будет обратиться к оператору связи с соответствующим заявлением лично или дистанционно. Уточняется, сейчас при переезде из одного региона в другой человек, сохраняя свой номер телефона, продолжает пользоваться прежним тарифным планом, что дает в ряде случаев звонки абонентам нового субъекта существенно дороже. Названы самые распространенные схемы обмана россиян перед 9 мая. Как рассказали в пресс-службе платформы «Мышеловка» Народного фронта, к примеру, аферисты звонят от имени волонтеров и сообщают о найденной медали пропавшего без вести родственника, затем, чтобы украсть доступ к аккаунту госуслуг. Кроме того, мошенники предлагают единовременную выплату ветеранам или льготные билеты на парад, требуя назвать код из СМС или заплатить символический оргвзнос, после чего крадут деньги. Граждан призвали быть крайне бдительными и внимательными. Официальный курс доллара на сегодня 75 рублей 23 копейки, евро 88 рублей 6 копеек. Это все новости к данной минуте, а новый музыкальный час на радио «Дача» откроет песня «Улетаю» в исполнении группы «А-студио».

0: Очень сложно.
1: Мы с вами летим к выходным с каждой минутой, становимся все ближе и ближе к ним. Завтра уже пятница, а пока доброе утро в четверга, которое проводим хорошо, там, где есть радиодача и хорошей музыкой, наслаждаемся. А впереди у нас замечательные хиты от Ани Лорак и Ирины Аллегровой. Это лишь начало. Будем вместе, всем привет.
2: Ваше начало дня удачное.
3: С Марией Федоровой.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Если добавить в лужу соли, получится маленькое море.
0: Это радио «Дача».

0: кстати, читала, что продажи шоколада в России упали. Люди переходят на мармелад, зефир и печенье. Почему? А потому что хочется. Главное, друзья, во всем знать меру. Во всем, кроме музыки, радиодачи. Далее обещаю вам замечательные хиты от Леонида Агутина, Артура Пирожкова. И будет очень классная песня в рубрике «Тот самый хит» на радиодаче. Не пропустите.
1: Погода.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня 7 мая в северной столице ожидается облачная с прояснениями погода, восточный ветер до 4 метров в секунду и до плюс 11 градусов. Прямо сейчас в Петербурге плюс 9, а в Стрельне, где тоже слушают радиодачу, сегодня будет облачно с прояснениями и до плюс 10.
1: Реклама.
3: Жить за городом? Ха, вот еще. Полжизни на дорогу потратишь.
4: А как тебе такое? Участки в Артемягах всего в 8 километрах от города. Остановка рядом. 10 минут и приехал. ИЖС, коммуникации, крутая инфраструктура. Школы, детские сады, магазины, конный клуб. А цена участков 600 тысяч за сотку.
3: Просто космос!
4: Звони. 611-25-25.
3: Ага, 611-25-25.
5: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8-800-267-67. 8-800-267-67.
6: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
1: Радио Дача. Телефон рекламной службы 326-6446.

0: пятницы, когда впереди выходные, много планов. В наших планах на вечер пятницы запустить машину времени в звездном шоу «Назад в будущее» на радиодаче. И завтра мы это сделаем. Целый час проведем вместе с группой «Добро». Много интересного узнаем и эксклюзивно послушаем их новый летний трек, который точно станет хитом. Присоединяйтесь и вы в 17:00 по московскому времени завтра. А в ближайшие минуты наслаждайтесь классными песнями от Юлии Савичевой и Натальи Гордиенко на радиодаче. Приветствую вас!
1: Удачной дороги!
2: По данным сервиса Яндекс.Карты, загруженность дорог в эти минуты в Петербурге составляет 4 балла. Ожидается, что к 11 часам пробки могут снизиться до 3 баллов. Команда «Радиодача» желает всем удачной дороги.
1: Реклама.
3: Мы все в этой глуши живем. Никакой инфраструктуры. Так и умереть можно со скуки. Надо бы участок ИЖС купить в центре Шлиссельбурга. С коммуникациями, пропиской, поликлиниками, школами и садами. Вот тогда и заживем.
4: Поселок в центре города? Разве такое бывает?
3: Конечно, бывает. А еще там Нева рядом. Звони, чтобы узнать подробности. 317-24-44.
4: 317-24-44.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 326-6446.

0: Это Юлия Савичева на радиодаче с композицией «Майский дождь». Прекрасное погодное явление, когда уже тепло, и дождик, он даже, знаете, так освежает, можно сказать. То же самое, брызги от фонтанов тоже освежают. Вчера освежились с друзьями на 100%. И вас тоже освежим отличной музыкой. В ближайшие минуты послушаем на радиодаче Алену Ланскую и исполним заявку музыкальную в рубрике «Удачный момент». Оставайтесь с нами, всем приятного четверга.
1: Реклама.
2: Менсе. Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Менсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы. Менсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
3: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
4: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
5: А давай. Только шашлык еще возьмем.
4: А где самый вкусный?
5: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик. 100% гарантия качества. Чижик.
6: Подробности на сайте чижик.клаб.
7: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
8: Желудка суперхит. Высыпаем, заливаем, размешаем, выпиваем. Натуральненько. Кисель Леавит желудок поблагодарит.
9: Вы еще не чешетесь? Это временно. Потому что достаточно одной самки зудневого клеща, занесенной вашей собакой в дом, чтобы зудневая чесотка проявилась у вас и ваших близких. Обезопасьте себя и своего четвероногого друга с помощью надежного проверенного препарата TixFly. Вкусные таблетки TixFly профилактируют пироплазмоз, анаплазмоз, аллергические дерматиты, а также паразитарные отиты у ваших животных.
10: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267-67 8-800-267-67.
11: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
12: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
13: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
14: Лапаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лапаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
15: Муз-ТВ представляет.
16: Дача зовет, Муз-ТВ поет. Включай сочные и спелые хиты от Радио Дача, чтобы мангал горел ярче, а гамак качался веселее.
17: Дачный плейлист Радио Дача на Муз-ТВ.
18: Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву?
19: Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача.
20: В четверг в 9 утра. Категория 16+.
21: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям!
22: Муравьи везде и всюду! Надоели! Просто жуть!
23: Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь!
24: Поможет и в саду, и в доме! Запомните! Великий Воин!
25: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
26: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
27: Ольга Зарубина.

0: легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачноепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Спонсор рубрики АО «Суточно».
4: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
5: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
6: Здравствуйте. Радио «Дача». С уважением к вам, Шехи. Женя, город Соликамск. Еду и приезд дорогому человечку Лене Логина Алене. Всем желаю хорошего настроения. Смейтесь почаще. И давайте послушаем песню «Я знаю, ты далеко» для Оксаны Мацковой. Оксана Мацкова, я тебя помню, а ты меня не забыла. Всем всего самого суперского желаю. Всех слушателей и коллектив «Радио Дача» поздравляю с Днем Радио. Большое спасибо, «Радио Дача».

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Спонсор рубрики АО «Суточно».
3: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
4: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
5: 6+.
6: Одиннадцать часов. С вами «Радио Дача».

0: Новости.
1: В студии «Радиодача» с новостями Лика Светлова. Здравствуйте. В Рособорнадзоре определили, что запрещено делать выпускникам во время ЕГЭ. Как стало известно, согласно рекомендациям, находясь в пункте проведения экзамена, нельзя выполнять работу не самостоятельно или общаться с другими участниками. Сдающим также не позволят иметь при себе средства связи, вычислительную технику, справочные материалы, письменные заметки и другие носители информации, кроме тех, которые разрешены к использованию для выполнения заданий по некоторым предметам. Кроме того, участникам ЕГЭ нельзя фотографировать бланки и переписывать задания в черновики. Их, наряду с бумажными, электронными экзаменационными материалами, не разрешат вынести из аудитории. Также во время тестирования запрещено перемещаться без сопровождения организатора, разговаривать и обмениваться любыми предметами. За нарушение этих правил участника удалят из пункта проведения экзамена. Напомню, основная волна сдачи ЕГЭ начнется в России 1 июня. Запасы сыров в России выросли на 21% за год. К началу апреля объем складских запасов сырья достиг 77 тысяч тонн. Это на 52% выше средних пятилетних значений, сообщает «Союз молоко». При этом потребители стали чаще покупать дорогие сыры, выдержанные и с плесенью. Спрос на полутвердые и сыросодержащие продукты упал почти на 3%. Также в стране растет производство свинины. В первом квартале текущего года оно увеличилось более чем на 5%. В России с 1 марта будущего года расширят список оснований для аннулирования водительских прав. Так они будут признаны недействительными при отказе водителя пройти внеочередное обязательное медосвидетельствование, если такое потребуется. Это нужно будет сделать в течение 3 месяца после получения соответствующего уведомления. Это все новости к данной минуте, а новый музыкальный час на радиодаче откроет песня «Это все она» в исполнении Сергея Лазарева.
0: Прямо сейчас

0: Просыпаемся на волнах радио «Дача». Всех слушателей поздравляем с нашим общим праздником, с Днем Радио. Пусть связь остается стабильной и музыка звучит нон-стопом. Кстати, что касается музыки, в скором времени будем слушать группу «Винтаж», «Браво» и певицу «Славу». А на завтра готовим вам премьеру недели от группы «Любэ». Услышим в хит-параде «Горячая десятка» их новую композицию, которая называется «Жди меня». Не пропустите, всем чудесного майского настроения. Желаю, будем вместе.
1: Погода.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня 7 мая в северной столице ожидается облачная с прояснениями погода. Восточный ветер до 4 метров в секунду и до плюс 11 градусов. Прямо сейчас в Петербурге плюс 10, а в Павловске, где тоже слушают радио «Дача», сегодня будет облачно с прояснениями и до плюс 11.
1: Реклама. Зачем вам психолог, когда есть панорамные участки? Доступный способ жизни в гармонии с собой и окружением. Нетронутый лес, живописный ручей, готовые дороги и коммуникации. Территория охраняется. Вся инфраструктура поблизости. От магазинов до ресторанов. До города 25 минут. А стоимость всего 150 тысяч за сотку. Панорамные участки. Окружите себя прекрасным и наслаждайтесь каждым мгновением. Бронируйте 317-22-23. 317-22-23.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 326-6446.

0: Каждый час в эфир «Радио Дача» возвращается рубрика «Удачный момент», в которой мы исполняем ваши музыкальные желания. Сделаем это и в этом часе. Запоминайте номер для связи 8495-995-2555. Дозвонитесь, оставьте душевное пожелание, привет или поздравление. И не забудьте закрепить песни, которая вам нравится. Заявку исполним, напомню, в финале часа. А перед этим с удовольствием послушаем классные композиции от группы премьер-министра Михаила Боярского. Вместе споют нам. И Александр Левшин тоже отметится в эфире «Радио Дача». Будем вместе!
1: Удачной дороги!
2: По данным сервиса Яндекс.Карты, загруженность дорог в эти минуты в Петербурге составляет 4 балла. Ожидается, что к полудню пробки останутся на том же уровне. Команда «Радио Дача» желает всем удачной дороги!
3: Реклама. Стать счастливее проще, чем кажется. Прогуляйтесь на свежем воздухе. Насладитесь живописной природой и осознайте свою неоспоримую выгоду при удачном вложении в земли Новотоксово. Роскошные участки в окружении леса и с выходом к озеру. Перспективное расположение. 25 минут от города. Одна сотка стоит сейчас всего 180 тысяч рублей. Успейте забронировать. Звоните 385-58-83. 385-58-83.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 326-6446.

0: на правах рекламы. Честно о полезном.
1: Всем привет, вы на волнах Радио Дача. А вы знали, что иногда мы сами выращиваем пустую еду? Вроде овощи, фрукты есть, а витаминов и пользы в них совсем немного. Отсюда и нехватка железа, йода, магния и других важных элементов. Но есть хорошая новость. Все можно изменить прямо у себя на участке. Биотехнология АС-35 помогает вырастить действительно полезный урожай, насыщенный витаминами и минералами. В ее основе комплекс биопрепаратов фитоспорин, гуми-кормилица, микориза и 33 богатыря. Каждый из них усиливает рост растений, защищает от болезней и помогает получать максимум питания из почвы. В фитоспорине содержатся бактерии сенной палочки, которые надежно защищают растения от большинства болезней на всех стадиях роста, от семечка до получения урожая. Гуми – это природный гумус, который обогащает почву, делая ее плодородной и мощно стимулирует рост растений, защищает от погодных стрессов. Кормилица микориза содержит дружественные растениям микоризные грибы, которые встраиваются в корни. Они разрастаются в почве, делая корневую систему в 10 раз больше и сильнее, чтобы добыть растению-хозяину полноценное питание из глубины почвы. В препарате 33 богатыря собрано более 33 штаммов трудолюбивых полезных микроорганизмов. Они расширяют зону питания растений, помогают лучше усваивать жизненно важные микроэлементы. Железо, йод, цинк, магний и другие. И делают почву более здоровой и плодородной. Все эти препараты имеют государственные органические сертификаты, то есть безопасные для человека, животных и окружающей среды. Кстати, эту технологию разработало научно-внедренческое предприятие «Башенком». Многие из вас уже знакомы с ним и его препаратами. 35 лет «Башенком» работает для того, чтобы вы выращивали экологически чистый, вкусный, высококачественный урожай в садах и огородах. И результаты действительно впечатляют. Овощи и ягоды становятся заметно богаче по содержанию витаминов и микроэлементов на 20-40% в среднем каждый, выращивая еду плюс 800% пользы по витаминам и минералам. Попробовать просто. Препараты доступны в продаже в садовых центрах и дачных магазинах, а также в официальном магазине «Башенком» на Wildberries. До конца апреля действует скидка 7% по промокоду BNK35. Выращивайте с пользой в компании «Радио Дача». ООО «НВП «Башенком», город Уфа, ОГРН 102-020-255-71-21.
0: Честно о полезном. На «Радио Дача».

0: Радостно, что благодаря техническим решениям мы с вами можем быть на одной волне, на волне радиодачи. Всех еще раз поздравляю с праздником, с Днем Радио, и приглашаю вас присоединиться к программе по заявкам «Удачный час», которая стартует уже через 10 минут. Будем исполнять ваши музыкальные пожелания и передавать добрые слова на расстоянии. Чуть раньше исполним заявку в рубрике «Удачный момент» и послушаем классную песню от Дениса Клявера и Жасмин в дуэте на радио «Дача» для всех вас. Будем вместе!
1: Дачные объявления. Знает, как выращивают растения ученые, что современная наука говорит об удобрениях, как сделать так, чтобы получать невероятные урожаи.
2: Каждые выходные на радио «Дача» прямиком из своей лаборатории эксперт поделится самыми неожиданными и полезными знаниями о растениях.
1: Узнаем полезные советы от Михаила Журавлева, автора блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках».
2: Хорошо устроено! В субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30.
1: На волнах «Радио Дача». Реклама.
3: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
4: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
3: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
6: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
7: Каждая прогулка – опасная миссия. Клещи и блохи ждут на каждом шагу. Но ваша собака всегда под защитой. Таблетки Tix-Free – это вкусная и бережная защита от блох и клещей на 90 дней. С Tix-Free ваша собака в полной безопасности.
8: Подробности на tixfree.rf.
9: Tix-Free – 90 дней без блох и клещей.
10: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
11: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
12: Лапаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лапаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
13: Растения балуются. Всыпим по полной удобрений от Green Life. С Green Life даже самые капризные растения станут послушными. Спрашивайте удобрения Green Life в магазинах города. Green Life. Реально. Натурально.
14: Муз-ТВ представляет. Дача зовет, Муз-ТВ поет. Включай сочные и спелые хиты от Радио Дача, чтобы мангал горел ярче, а гамак качался веселее.
15: Дачный плейлист Радио Дача на Муз-ТВ.
16: Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву?
17: Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача.
18: В четверг в 9 утра. Категория 16+.
19: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям!
1: Радиодача представляет!
4: Что там у нас с крышей?
7: Отъехала!
6: Удивительное приключение в новом захватывающем анимационном фильме для всей семьи. Несси – чудище из Лохнесс. Маленькому храброму морскому змею предстоит отправиться на другой конец света, чтобы спасти родной остров. Уже в кино. 6+.
10: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре.
20: Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Надежда. Я из Липецкой области. Хочу поздравить свою дочь Ангелину с 16-летием. Пожелать ей здоровья, счастья, успехов, долгих лет жизни. И заказать для нее песню Юры Шатунова «С днем рождения». Спасибо, радио «Дача».

0: суставов и позвоночника, остеохондроза и остеоартроза.
1: Встать и не скрипеть, нагнуться и не хрустеть. Суставы просят свободы, спина – движение.
2: Мукосат-мазь для лечения суставов и позвоночника, остеохондроза и остеоартроза.
1: Мукосат тормозит разрушение хряща и помогает ему восстановиться.
2: А еще увеличивает подвижность суставов. Мукосат-мазь.
3: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
4: Полдень. Вы слушаете «Радио Дача».

0: Новости.
1: В студии «Радио Дача» с новостями Лика Светлова. Здравствуйте. В Минтрансе предложили ввести бесплатную парковку для двух машин многодетной семьи. Сейчас такое право распространяется в основном только на одно транспортное средство. Планируемый срок изменений – 30 июня. Тем временем в Общественной палате выступили с инициативой скорректировать систему оплаты больничных многодетным родителям. По задумке, ее необходимо производить с первого дня за счет средств Социального фонда России, а не работодателя. Авторы идеи пояснили, во многодетных семьях, особенно у матерей, риски заболевания объективно выше, и работодатели нередко воспринимают частые больничные как обременение. Сразу в нескольких российских регионах уменьшились торговые наценки и стоимость социально значимой продукции. Как сообщили в Федеральной антимонопольной службе, это произошло после того, как между региональными властями, торговыми сетями и поставщиками было подписано соглашение о стабилизации цен. В среднем по 39 категориям товаров в 11 субъектах стоимость продукции уменьшилась почти на 11,5%. Самое сильное снижение цен зафиксировано на помидоры, творог и картофель на 35, 28,5% и 21% соответственно. Посоветовал оперативнее подписывать подобные соглашения, связанные с социально значимыми товарами, в том числе куриными яйцами и хлебобулочными изделиями. Аналитики Яндекса выяснили, что интересует пользователей больше всего по теме правильного питания. В топах запросы о том, как правильно питаться и что такое ПП. Самым популярным продуктом в этой теме стал творог, а наиболее востребованными блюдами являются салаты. Так, пользователь спрашивает у Алисы, как приготовить салат с куриным филе, пекинской капустой и яйцами для ПП. Официальный курс доллара на сегодня 75 рублей 23 копейки, евро 88 рублей 6 копеек. Это все новости к данной минуте. Следующий выпуск через час, а далее вас ожидает программа «Удачный час».
0: На радио «Дача» «Удачный час».
1: Удачный час стартует. 3-2-8-0-9-7-0. Номер телефона в студии напомню. Для тех, кто хочет дозвониться, привет передать. Ну и, конечно, поздравить, например, нас с Днем Радио. Да, именно такой праздник сегодня отмечается. Наш профессиональный. И, честно говоря, не буду скромничать и буду говорить об этом в эфире. Праздник классный, потому что, ну, куда мы без радио? Конечно же, никуда. Поэтому всех коллег, конечно же, поздравляю, пожелаю, наверное, классных эфиров, классных слушателей, классной музыки. Ну и пусть, конечно же, радио продолжает всех радовать, развиваться. И главное, чтобы все от этого получали максимальное удовольствие. 3-2-8-0-9-7-0. Номер телефона в студии напомню. А вот откроет сегодняшнюю дневную программу по вашим заявкам Алена Петровская.

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Санкт-Петербурге 328-097-0. Это Радио Дача.
2: Здравствуйте, Радио Дача. Меня зовут Саша. Я хочу передать привет своей начальнице Нине Борисовне. И хочу именно для нее заказать песню Сергея Лазарева. Спасибо, Радио Дача.

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните. Телефон в Санкт-Петербурге 3280-97-0. Это «Радиодача».
2: Здравствуйте, «Радиодача». Меня зовут Ольга. И передаю огромный привет моей любимой сестре Запиваловой Анне. Поставьте для нее песню Полины Гагариной. А вам, «Радиодача», большое спасибо.

0: Радио «Дача». Это «Удачный час».
1: Звоните. Телефон в Санкт-Петербурге 328-0-97-0.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Светлана. Хотела бы передать привет своему мужу Николаю. И поставьте, пожалуйста, для нас песню Дмитрия Билана «Спасибо, Радио «Дача».»

0: Привет, Дима Билан прозвучал в эфире «Радио Дача». Продолжается удачный час. Напомню, что ваши приветы жду в нашем мобильном приложении. Куда же без него? А отправлю прямо сейчас первые на сегодня приветы в замечательный Всеволожск. Всеволожск, Железновой Екатерине, Ольге Таранченко и Анне Вихаревой от Юли с пожеланиями хорошего дня. А также летит большой привет любимому мужу Михаилу Попову и дочери Анюте от Виктории. Также летит привет у нас в Петроградский район Петербурга Любови Марущенко от Ильи. Песня по вашей заявке в исполнении группы «Не игрушки» прозвучит после небольшого рекламного блока обязательно.
1: Реклама.
2: Когда уже свой участок купите? Часики-то тикают.
3: Вы это дело не откладывайте. Другие вон купили и радуются.
2: Еще бы. Ведь успели отхватить свой кусочек земли всего по 150 тысяч рублей за сотку. Прямо у озера, в окружении леса.
3: Новое Токсово. От города всего 25 минут добираться.
2: А вы чего ждете?
3: Бронируйте скорее свой участок, и будет вам счастье.
4: Звоните 317-46-66. 317-46-66.
5: Здравствуйте, я Сорокин Денис, директор Ленремонта. Если вам нужна обивка, перетяжка или ремонт дивана, кресла, стульев или кровати, звоните 344-44-44. И после нашего ремонта ваша мебель станет как новенькая. Наш эксперт бесплатно приедет к вам с образцами ткани и эко-кожи и поможет подобрать лучший для вашего интерьера вариант. Ленремонт 344-44-44. Звоните за бесплатной консультацией. 344-44-44. Гарантия у нас 2 года.
4: Радио Дача. Телефон рекламной службы 326-6446.

0: «Дача». Это «Удачный час».
1: Звоните. Телефон в Санкт-Петербурге 3280-97-0.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Андрей. Я хотел бы передать привет моей девушке Ольге и заказать для нее песню группы «Отпетые мошенники». Оленька, я тебя очень люблю, а вам, радио «Дача», большое спасибо.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Санкт-Петербурге 3280-97-0.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я Светлана. Хочу передать привет всем моим друзьям. И поставьте для нас песню. Спасибо, радио «Дача».

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Санкт-Петербурге 3280-97-0. Это «Радиодача».
2: Здравствуйте, Радио Дача. Меня зовут Елена. Хочу со всеми поделиться своим позитивным настроением и сказать песню Николая Баскова «Спасибо, Радио Дача».

0: Николай Басков прозвучал в эфире «Радио Дача». Продолжается удачный час. И ваши приветы, конечно же, в нашем мобильном приложении жду снова и снова. Пишите, все обязательно прочту и отправлю, пожалуй, приветы прямо сейчас в Гатчину. Ольге Осипчук и сыну Роману от Павла также летит привет любимой мамочке Шишовой Анастасии Викторовне от Дениса. Следом отправлю большой привет любимой жене Юле Демидовой и сыну Арсению от Вити в Красное Село. Песня по вашей заявке в исполнении группы Five Star Family прозвучит после небольшой рекламы. Дождитесь.
1: Реклама.
2: Деда, а у тебя есть клад?
3: Конечно.
2: А где спрятан?
3: Во Всеволожске. Ну, совсем не спрятан. Просто лежит под ногами.
2: Как это?
3: Сама земля там. Настоящий клад. 15 километров от КАТ. Все коммуникации. А стоимость 180 тысяч рублей за сотку.
2: Целый участок? Всего за 1 100 000?
3: Выгодное вложение. Звони 317-33-34.
2: 317-33-34.
4: Привет, сосед, у тебя что, новые зубы?
5: Да, вставил зубы в сети стоматологии «Фактор улыбки». Сделали все быстро и качественно. И, кстати, в мае у них скидки до 30% на имплантацию, протезирование и лечение.
4: Вот это да!
5: Еще и консультация стоматолога бесплатная. Записывай телефон, чтобы успеть на майские скидки. 770-65-35.
4: Записал. 770-65-35. Стоматология «Фактор улыбки». Имеется противопоказание. Необходимо получить консультацию специалиста.
6: Видеть ясно каждый день. Без катаракты. В офтальмологической клинике «Эксимер» лечение катаракты с выгодой до 12 тысяч рублей. Акция действует по 31 мая. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Звоните 325-55-35. Клиника «Эксимер».
7: Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать.
6: Панорамные участки.
7: Очаровательное место в окружении леса. Чистый воздух. 25 минут от города.
6: И всего 150 тысяч за сотку.
7: Круглосуточно охраняемая территория. Вся инфраструктура для комфортной загородной жизни.
6: Кафе, рестораны, магазины, аптеки и пункты выдачи маркетплейсов.
7: Панорамные участки. Приезжайте, вдохновляйтесь и оставайтесь. Звоните 317-22-23.
6: 317-22-23.
8: Радио Дача. Телефон рекламной службы 326-64. 446.

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните. Телефон в Санкт-Петербурге 328-0-97-0. Это «Радиодача».
2: Здравствуйте, «Радиодача». Меня зовут Алена, я из Санкт-Петербурга. Хотела бы передать привет своему коллеге Роману, который сейчас на больничном. И прошу поставить для него какую-нибудь чудесную добрую песенку. Спасибо, «Радиодача».

0: дача. Это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Санкт-Петербурге 3280970.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Павел Игорь. И хочу передать огромный привет своей семье, своей маме Людмиле Евгеньевной, дорогой супруге Падиной Екатерине Васильевне и своей любимой дочери Василисе. И хочу пожелать всем здоровья, достатка, любви и безмятежности. И хочу сказать песню «Алсу». Спасибо, радио «Дача».

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Санкт-Петербурге 328-097-0.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Елена. Я хотела бы передать привет своим родителям и своей подруге Ирине. И прошу для нас поставить какую-нибудь хорошую песню на свой выбор. Спасибо большое, радио «Дача».
3: Владивосток, Москва. Владивосток, Москва. Владивосток, Москва. Владивосток, Москва. Владивосток, Москва. Владивосток, Москва. Владивосток, Москва. Москва, привет.

0: Такая вот супертанцевальная версия хита Юрия Антонова «Я вспоминаю» прозвучала в эфире «Радио Удача» благодаря, кстати говоря, диджею Смэшу. Удачный час подходит к своему логическому завершению, ну, дневной, по крайней мере, так точно. И все, что прилетело в наши чудесные мобильные приложения, я прочту и отправлю. Я прямо сейчас приветы в Зеленогорск. Анастасии Самойловой и Виктории Потапченко от Лены также летит привет у нас и в Приморский район Петербурга любимому мужу. Янису Кушелеву, если я не ошибаюсь. Прошу писать всегда русскими буквами, а не на английской раскладке. От Ольги. Также летит большой привет Зиновьевой Екатерине от мужа Антона с пожеланиями хорошего дня. А вот песня по вашей заявке в исполнении Ольги Серябкиной прозвучит после небольшой рекламы обязательно, но... Я, в свою очередь, конечно, не прощаюсь, потому что расскажу самые актуальные новости в эфире «Радио Дача».
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый «Радио Дача». Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на «Радио Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».
5: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
6: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
7: 6+.
1: Реклама.
8: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
9: Плохая память, головная боль. Тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкоум. Лекарство от компании Эвалар. Гинкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
10: Засыпаем, заливаем, размешаем, выпиваем. Натуральненько.
11: Кисель Леавит желудок поблагодарит.
12: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
13: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
14: Лабаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лабаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
15: Скидки в аптеках столички.
16: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
17: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
18: Радио Дача. Телефон рекламной службы 326-6446.

0: Новости.
1: В студии «Радиодача» с новостями. Лика Светлова, здравствуйте. Депутаты Госдумы в этом месяце рассмотрят новые комплексные меры по борьбе с мошенниками. Как рассказал представитель Нижней палаты парламента Вячеслав Володин, среди инициативы

Креатив – маркировка международных звонков, благодаря которой человек будет видеть, что ему звонят из-за границы. Кроме того, народные избранники обсудят введение детских сим-карт и восстановление доступа к аккаунту на портале госуслуг только доверенными способами. Председатель Госдумы Вячеслав Володин со ссылкой на данные МВД отметил, что количество случаев мошенничества за первый квартал текущего года уменьшилось более чем на 18%, а дистанционного – почти на 23%. В Совете Федерации одобрили закон о федеральном эксперименте по розничной торговле лекарствами в передвижных аптеках. Они начнут работать в тестовом режиме 1 сентября и появятся в населенных пунктах без обычных подобных торговых объектов. Известно, что в мобильных аптеках нельзя будет продавать ряд медикаментов, среди которых препараты, содержащие психотропные вещества и иммунобиологические лекарства. В Минздраве назвали самое полезное мясо для шашлыка. По словам главного внештатного диетолога министерства, это нежирная свинина и баранина. Он уточнил, что оптимально сочетать шашлык с овощами, помидорами, огурцами, разнообразной зеленью. Это помогает сбалансировать прием пищи и снизить нагрузку на пищеварительную систему. В Минздраве также предупредили об опасности переедания шашлыка, особенно для людей с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Официальный курс доллара, установленный Центробанком на сегодня, составляет 75 рублей 23 копейки, евро 88 рублей 6 копеек. Это все новости к данной минуте, а новый музыкальный час на радио «Дача» откроет песня «Выбирать чудо» в исполнении певицы Нюши.

0: Прежде чем все разъедутся на майские выходные, завтра мы обязательно потанцуем в компании программы «Диско-дача». Танцы начнутся, как и полагается, в 20:00 по московскому времени. Подарим вам возможность энергично подвигаться под лучшие танцевальные отечественные хиты. «Радио-дача» скучать не позволит, друзья. И в ближайшие минуты будет много песен ваших любимых в эфире. Послушаем группу «Любэ» и группу «Непара». И это только начало. Оставайтесь с нами.
1: Погода.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня 7 мая в культурной столице облачная с прояснениями погода. Восточный ветер до 4 метров в секунду и до плюс 11 градусов. Прямо сейчас в Петербурге плюс 11. А в Ломоносове, где тоже слушают радиодачу, сегодня облачно с прояснениями и до плюс 10.
1: Реклама.
3: Вот мы как в сказке. Закопал монетки, вырастил денежное дерево и собираю урожай.
4: Сынок, блестящая идея для инвестиций. Купим участок в поселке Новотоксово.
3: Там что, волшебный лес?
4: Лучше! Одна сотка стоит всего 180 тысяч рублей. Местоположение шикарное. Новое Токсово, 25 минут от города. Рядом озеро, вокруг лес.
3: Ура! Скорее звони, чтобы забронировать участок.
5: 317-46-66. 317-46-66.
6: Окей, каждый день с выгодой. Сыр Брест-Литовск. Упаковка 500 граммов, 439,99. С 7 по 20 мая.
7: Окей.
6: Подробности на Окмаркет.ру.
8: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
9: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Где карта, Билли? Нам нужна карта.
11: Зачем нам карта? Наше сокровище находится в самом сердце Шлиссельбурга. Участки ИЖС со всеми коммуникациями и пропиской. Рядом Нева и полная инфраструктура. Школы, детские сады, поликлиники.
10: Звучит, конечно, заманчиво, но ты уверен, что этот поселок расположен именно в центре города?
11: Абсолютно. Позвони и узнай подробности. 317-24-44.
10: 317-24-44.
12: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 326-6446.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: В молодости есть все, кроме старых друзей.
0: Это радио «Дача».

рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим. И не за...

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: словом, душевным приветом или поздравлением с помощью рубрики «Удачный момент». Напомню, координаты для связи, номер московский, радиодача 8495-995-2555. Звоните, оставляйте красивые, яркие сообщения и не забудьте украсить их вашей любимой песней. Собственно, она и прозвучит в финале этого часа. А в ближайшее время будем слушать на радиодаче композиции группы «Комбинация» Сергея Пенкина и Татьяны Булановой. Оставайтесь с нами.
1: Удачной дороги!
2: По данным сервиса Яндекс.Карты, загруженность дорог в эти минуты в Петербурге составляет 4 балла. Ожидается, что к 14 часам пробки останутся на том же уровне. Команда «Радио Дача» желает всем удачной дороги.
1: Реклама.
3: Что мы все в этой глуши живем? Никакой инфраструктуры. Так и умереть можно со скуки. Надо бы участок ИЖС купить в центре Шлиссельбурга. С коммуникациями, пропиской, поликлиниками, школами и садами. Вот тогда и заживем.
4: Поселок в центре города? Разве такое бывает?
3: Конечно, бывает. А еще там Нева рядом. Звони, чтобы узнать подробности. 317-24-44.
4: 317-24-44.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 326-6446.

0: чтобы понять, до выходных остается один день, если это не считать. Завтра уже пятница ненаглядная придет, и проведем мы ее, разумеется, тоже в компании «Радио Дача». Я же собираюсь удалиться из эфира, чтобы вы поприветствовали здесь Даню Борисова. Через 10 минут он будет с вами проводить этот майский четверг. Напоследок обещаю исполнить музыкальную заявку в рубрике «Удачный момент» и поставлю в эфир композицию группы «ПМ». Всем пока. Мария Федорова, «Радио Дача». До новых встреч!
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на «Радио Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».
5: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
6: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
7: 6+.
1: Реклама.
8: Менсе. Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Менсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения.
9: Менсе.
8: Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы.
9: Менсе.
8: Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
10: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
11: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
12: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly. Доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное. Настоящее. Liqui-Moly.
13: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Сергей Лазарев, Лолита, Люся Чеботина, Владимир Пресняков, Полина Гагарина. Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
14: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, дорогая радио «Дача». Меня зовут Ирина, я из Серпухова. Я заказываю для себя песню Сергея Лазарева и передаю приветы своей подруге Лидии. Поздравляю с майскими праздниками. Спасибо, радио «Дача».

0: Новости.
1: В студии «Радиодача» с новостями Лика Светлова. Здравствуйте. В нескольких регионах России снизились торговые наценки и цены на социально значимые продукты после подписания соглашения о стабилизации цен между властями, торговыми сетями и поставщиками. Как рассказали ФАС, в 11 субъектах средняя стоимость 39 категорий товаров уменьшилась на 11,3%.

0: 0,2%. Наибольшее снижение зафиксировано на помидоры, картофель, репчатый лук и сметану. ФАС рекомендовала оперативнее заключать подобные соглашения по другим социально значимым товарам, включая куриные яйца, хлебобулочные изделия, плодово-овощную продукцию и различные виды мяса. В январе-феврале этого года количество убыточных банков в России выросло почти в два раза и достигло 60. Это почти 20% от общего числа участников рынка. Как стало известно, основная причина – последствия жесткой денежно-кредитной политики регулятора, которая ограничила кредитование и повысила ставки по депозитам. На этом фоне крупнейшие банки продолжают снижать ставки по вкладам. Так, в апреле средняя максимальная ставка у топ-двадцатки составила 14,23%, а базовая ставка по накопительным счетам менее 9%. В России с 1 марта будущего года расширят список оснований для аннулирования водительских прав. Так они будут признаны недействительными при отказе водителя пройти внеочередное обязательное медицинское освидетельствование, если таковое потребуется. Это нужно будет сделать в течение 3 месяца после получения соответствующего уведомления. Официальный курс доллара, установленный Центробанком на сегодня, составляет 75 рублей 23 копейки, евро 88 рублей 6 копеек. Это все новости к этой минуте. А Валерия и Стас Пьеха с песней «Ты грустишь» откроет новый час.
1: Прямо сейчас

0: Уверен, это все наяву происходит с героем хита песни Егора Крида, которую мы слушаем на радиодаче в эти минуты. Редко когда получается поверить в настоящие чувства с первого раза. Все мы ищем подтверждение сказанным словам. Всем нам свойственно несколько не доверять поначалу, да, в отношениях. И вот только когда поступками доказывают преданность, тогда мы можем расслабиться и сказать, это точно был не сон. Шикарную песню «Невеста» слушали в середине часа на радиодаче. С этого момента за музыку в ответе я, Даня Борисов. Я вам желаю отличного продолжения дня в компании «Радиодача».
1: Погода.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня 7 мая в культурной столице облачная с прояснениями погода. Восточный ветер до 4 метров в секунду и плюс 11 градусов. Прямо сейчас в Петербурге плюс 11, а в Кронштадте, где тоже слушают радиодача, сегодня облачно с прояснениями и до плюс 10.
1: Реклама.
3: Бум-бум-бум-бум-бум. О, искал мед, а нашел золото. Участки в Артемягах, 8 километров от города. ИЖС, коммуникации, все, что нужно для сладкой жизни. Школы, детские сады, магазины и даже конный клуб. До остановки рукой подать. 10 минут, вжух, и вы на месте. А цена участков всего 600 тысяч за сотку. Ну, мед, ну, медятина. Скорее звоните. 611-25-25. 611-25-25.
4: Окей, каждый день с выгодой. Молоко ультрапастеризованное, литр 59,99. Произведено в Беларуси с 7 по 13 мая.
5: Окей.
4: Подробности на Окмаркет.ру.
6: Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать.
4: Панорамные участки.
6: Очаровательное место в окружении леса. Чистый воздух. 25 минут от города.
4: И всего 150 тысяч за сотку.
6: Круглосуточно охраняемая территория. Вся инфраструктура для комфортной загородной жизни.
4: Кафе, рестораны, магазины, аптеки и пункты выдачи маркетплейсов.
6: Панорамные участки. Приезжайте, вдохновляйтесь и оставайтесь. Звоните 317-22-23.
4: 317-22-23.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 326-64. 46. Радио «Дача» 97 и

0: Шикарная новинка певицы Варвары продолжает эфир радио «Дача». Песня называется «Дорога к дому». И среди прочих новых композиций ее уже можно найти на нашем сайте radiodacha.ru в специальном разделе. Во вкладке «Новинки» мы собираем и бережно храним те хиты, что заслуживают вашего внимания. Заглядывайте на наш сайт почаще, там еще много всего интересного можно узнать. Например, прочитать новости из мира звезд шоу-бизнеса или посмотреть видеоверсии шоу «Назад в будущее». Ну а в эфире далее встречайте хиты Леонида Агутина, Игоря Николаева и певицы Славы. Вы настроены на радио «Дача».
1: Удачной дороги!
2: По данным сервиса Яндекс.Карты, загруженность дорог в эти минуты в Петербурге составляет 4 балла. Ожидается, что к 15 часам пробки останутся на том же уровне. Команда «Радио «Дача» желает всем удачной дороги.
3: Реклама.
4: Сова? Это мне?
5: Уважаемый будущий волшебник, рады сообщить о выгодной возможности обрести свою землю всего в 15 километрах от КАТ в зеленом волшебном Всеволожске. Стоимость участка 1 100 000 или всего 180 тысяч за сотку. Все коммуникации подведены. Здесь вырастет все, что посадишь. Особенно мечты. Заклинания не потребуются. Скорее звони 317-33-34. 317-33-34.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 326-6446.

0: Следом за весной хит Леонида Агутина завершает очередной музыкальный час на радиодачу. Неустанно повторять, идти за такой весной, как сейчас в столице, одно удовольствие, друзья. Жарко, солнечно, кругом все такое зеленое, распускающееся. И даже запах сирени уже кое-где витает в воздухе. Наслаждаемся теплой погодой вместе, не забывая делать перерывы для выхода на улицу. И музыку хорошую слушаем, конечно же, друзья. До финала часа исполню заявку в рубрике «Удачный момент». А еще поставлю песню «Фабрики» на радиодаче через пару мгновений.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».
5: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
6: Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру».
7: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
1: Реклама.
8: Санкт-Петербург – это место встречи для тех, кто ценит стиль и качество отдыха.
9: Наслаждайтесь эстетикой исторических кварталов и отправляйтесь на прогулки по рекам и каналам города. Изучайте авторские туристические маршруты, музеи, театры и гастрономические пространства в самом сердце мегаполиса. Ваш проводник по городу, где желания сбываются красиво. Официальный туристский портал visitpeterburg.ru.
8: Санкт-Петербург. Будьте в центре впечатлений.
10: Минсе. Не на пауза, не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Не гормональная поддержка в на паузе. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы.
11: Минсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
12: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
13: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
14: Лапаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лапаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
15: Муз-ТВ представляет.
16: Дача зовет, Муз-ТВ поет. Включай сочные и спелые хиты от Радио Дача, чтобы мангал горел ярче, а гамак качался веселее.
15: Дачный плейлист Радио Дача на Муз-ТВ.
16: Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву?
15: Поделись им со всей страной.
16: Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача.
15: Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+.
17: Любовь здесь проходит проверку.
18: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
19: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Михаил Шуфутинский.
20: Марджанджа, Марджанджа, где же ты, где?
19: Юлианна Караулова.
1: Отпетые мошенники.
21: Люби меня, люби.
1: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
19: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
1: Категория 12+. Радиодача представляет.
22: Так ты что, тетя Лохнесская?
23: Маленький храбрый морской змей зовет в красочное киноприключение. Всего-то нужно совершить подвиг и спасти родной остров от надвигающейся угрозы. Смотри захватывающий мультфильм «Несси, чудище из Лохнесс». Уже в кино. 6+.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Хочу передать привет своим новым коллегам Татьяне Нине со стоматологии Сибиряков 17 и передать песню Валерия Леонтьева. Спасибо, радио «Дача».

0: 3 часа дня. С вами Радио Дача. Теленовости.
1: Добрый день, в студии Екатерина Родина. Сегодня в выпуске. Сериал «Партизаны» выйдет на НТВ. Фильм «Восьмой участок. Новый сезон» стартует на ТВ. Съемки новой части саги «Изгой» начал Пятый канал. Об этом в ближайшие несколько минут. Премьера военной драмы «Партизаны» состоится на НТВ. По сюжету 1941 год. Беларусь охвачена войной. На оккупированной немцами территории советские партизаны обнаруживают секретные урановые рудники. Под руководством талантливого русского ученого, бежавшего от советской власти после революции, проводятся опасные эксперименты. Профессор одержим идеей завершить свои научные исследования по выделению энергии и определению ядра урана. Это открытие способно изменить ход войны и мировую историю. Не пропустите 11 мая.

0: Предпремьерный показ сериала «Восьмой участок». Новый сезон состоится на телеканале «Россия». В главных ролях Юлия Мельникова, Дмитрий Пчела, Александр Константинов, Вера Сотникова и другие. В центре сюжета терапевт поликлиники Инна, в прошлом нейрохирург, стоит в отношениях с Аркадием. Однако их свадьба срывается из-за череды препятствий и трагического инцидента. Аркадий решает, что Инна не хочет семью ребенка и заводит роман на стороне. Однако вскоре выясняется, что девушка беременна. Сериал стартует 12 мая. Пятый канал начал снимать новую часть саги «Изгой». По сюжету майор полиции и его напарница вступают в опасную игру с неуловимыми мстителями. В центре истории таинственная организация «Боль», которая взяла на себя роль палача. Ее участники похищают тех, кто преступил закон, но избежал наказания, и устраивают для них смертельные поединки на подпольной арене. Особую остроту сюжету придает и личная драма главного героя. Пока Жора пытается остановить преступников, его собственная семья оказывается под угрозой. Планируется, что зрители увидят новую главу в телесезоне 2026-2027. Это все теленовости на сегодня. Слушайте программу по будням в 15:00 на радио «Дача». С вами была Екатерина Родина. А новый музыкальный час в нашем эфире откроет мистер Кредо композиции «Медляк». Всем отличного дня и настроения.
1: Прямо сейчас

мною, плакала мелкими каплями, ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой. Я больше не буду бегать за тобой, ты похожая на сон, где я был в тебя влюблен. Ты мне сказала, что устала от моей любви, не лги. И больше слов не говори, я понял все, прости. Ты мне сказала, что уходишь от меня, иди.

0: Слово «преданность» хорошо описывает идею хита Юлии Савичевой на радио «Дача». Давно в разлуке с человеком находится, а все равно желает среди сотен лиц на остановке увидеть одно знакомое, отыскать свою ментальную половинку. Кстати, композиция не совсем о любви в привычном романтическом ее понимании. Здесь Юлия ищет свою подругу, школьную соседку по парте, с которой разделяла горести и радости всем. Надеюсь, она в итоге нашлась. Хорошую музыку искать не надо, друзья, у нас ее для вас есть. Скоро послушаем хиты Влада Сташевского, Наташи Королевой и Виктории Дайнеко на радио «Дача».
1: Погода.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня 7 мая в северной столице ожидается облачное с прояснениями. Погода, восточный ветер до 4 метров в секунду и до плюс 11 градусов. Прямо сейчас в Петербурге плюс 11. А в Сестрорецке, где тоже слушают радио «Дача», сегодня малооблачно и до плюс 10.
1: Реклама.
3: Жить за городом? Вот еще. Полжизни на дорогу потратишь.
4: А как тебе такое? Участки в Артемягах всего в 8 километрах от города. Остановка рядом. 10 минут и приехал. ИЖС, коммуникации, крутая инфраструктура. Школы, детские сады, магазины, конный клуб. А цена участков 600 тысяч за сотку.
3: Просто космос!
4: Звони. 611-25-25.
3: Ага, 611-25-25.
5: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
6: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Опять математика! Надоело!
8: Сынок, если хочешь наслаждаться выгодой, учись и сможешь грамотно инвестировать.
7: Эх!
8: Давай рассмотрим на примере участков для комфортной жизни. Новотоксово. До города 25 минут. Рядом озеро, вокруг лес. Одна сотка – 150 тысяч рублей. Значит, 6 соток…
7: Всего 900 тысяч? Скорее бронируй!
8: Уже звоню. 317-46-66. 317-46-66.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 326-64-46.

0: А абонент все никак не возьмет трубку. Алло, Алешенька, новинка Татьяны Картыковой продолжает эфир «Радио Дача». По итогам позапрошлой недели песня Татьяны Картыковой заняла в нашем хит-параде «Горячая десятка» 6-е место. Но я уверен, это еще не финал. Хит «Алешенька» сможет достичь и золота нашего чарта. Помочь в этом можете только вы, композиции, друзья, если будете чаще заказывать ее в рубрике «Удачный момент» и в программах «Удачный час». Уже завтра, в пятницу, составим список 10 лучших песен недели. Не пропускайте «Горячую десятку» на «Радио Дача» в 19 часов по московскому времени.
1: Удачной дороги!
2: По данным сервиса Яндекс.Карты, загруженность дорог в эти минуты в Петербурге составляет 4 балла. Ожидается, что к 16 часам пробки останутся на том же уровне. Команда «Радио Дача» желает всем удачной дороги.
1: Реклама.
3: Что мы все в этой глуши живем? Никакой инфраструктуры. Так и умереть можно со скуки. Надо бы участок ИЖС купить в центре Шлиссельбурга. С коммуникациями, пропиской, поликлиниками, школами и садами. Вот тогда и заживем.
4: Поселок в центре города? Разве такое бывает?
3: Конечно, бывает. А еще там Нева рядом. Звони, чтобы узнать подробности. 317-24-44.
4: 317-24-44.
1: Радио Дача. Телефон рекламной службы 326-6446.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Если мужа от вас трясет, значит, вы потрясающая женщина.
0: Это «Радио Дача».

0: Вот так всего одна встреча стала для героя МХИТа Вячеслава Малежика на радиодаче решающей. На ней он решил, что не может жить без своей попутчицы. Но, как часто это бывает, по-настоящему влюбляясь, на пути двух сердец встают самые разные проблемы. Иногда семьи разлучают пару ввиду вражды, как у Шекспира. Иногда графики совсем не сходятся, а порой дороги лежат в кардинально разные точки на карте. Ей в Париж, ну а ему до Луговой. Хит о невозможности любви слушали в финале часа на радиодаче. Далее куда более жизнерадостные песни нас ждут. Не пропустите композиции Дмитрия Маликова и Таисии Повалий на радиодаче совсем скоро.
1: Дачные объявления.
2: Каждый день особенный, а Луна точно знает, чему стоит посвятить сутки.
1: Лунный календарь на радиодаче.
2: Чем стоит заняться сегодня, а какие дела лучше отложить? Рассказываем, что принесет вам удачу в будние дни в 7:25, по выходным в 8:25.
1: Лунный календарь
2: на радиодаче.
3: Спонсор ООО CSC ЛТД. Халин Стронг. Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте Халин Стронг для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов халина и гинкго биллоба способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. Халин Стронг. Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
4: Реклама. На улице, в лесу или в квартире клещи, блохи и другие паразиты чувствуют себя как дома. Поэтому важно вовремя обезопасить себя и своего питомца. Препарат TixFly – надежное проверенное средство для профилактики пироплазмоза, дирофиляриоза, анаплазмоза и боррелиоза. TixFly отлично справится с лечением зудневой чесотки и паразитарных отитов у ваших питомцев. Одна вкусная таблетка TixFly защищает на целых 90 дней.
5: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУУ. Стань лучшей версией себя.
6: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
7: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Муз-ТВ представляет. Дача зовет, Муз-ТВ поет. Включай сочные и спелые хиты от Радио Дача, чтобы мангал горел ярче, а гамак качался веселее.
9: Дачный плейлист Радио Дача на Муз-ТВ.
10: Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву?
11: Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача.
12: В четверг в 9 утра. Категория 16+.
13: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре.
14: Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

Максим, я из города Москва, и хочу передать привет, поблагодарить свою чудесную бадди, свою подругу Марину Попову из города Красноярск, а также пожелать всей нашей команде «Да-19» отличного дня и всем привет. И хочу поставить самую веселую песню сегодня. Спасибо, Ради.

0: Новости.
1: В студии «Радио Дача» с новостями Лика Светлова. Здравствуйте. Глава государства Владимир Путин поручил продолжить совершенствование системы цифровой маркировки «Честный знак». Система позволяет отслеживать путь товара от производителя до конечного продавца, а также защищает покупателей от контрафакта. С помощью маркировки можно получить данные о составе и свойствах продукции. Код невозможно подделать или скопировать. Он выдается только аккредитованным компаниям. Владимир Путин подчеркнул важность этой работы и необходимость дальнейшего развития системы. В России участились случаи мошенничества, связанного с утильсбором на автомобиле. Злоумышленники предлагают водителям помощь в возврате уплаченной суммы за 10-15 тысяч рублей, объясняя это наличием лазеек через Евразийский экономический союз. Как пояснил депутат Госдумы Валерий Селезнев, схемы с таможенным оформлением через Киргизию и Казахстан уже закрыты, и никаких законных способов вернуть сбор не существует. Единственный случай, когда это возможно – вывоз автомобиля за пределы РФ навсегда. Продажа старой машины с покупкой новой такого права не дает. Депутат призывает автомобилистов не поддаваться на уловки мошенников. На Дальнем Востоке разрабатывают интеллектуальную систему для борьбы с лесными пожарами. Проект объединит беспилотники, сенсоры и спутниковую связь, включая передачу данных даже под кронами деревьев. Новая технология позволит обнаруживать возгорания за 5-10 минут, локализовать их в течение часа. Это критически важно для региона, где ежегодно происходит множество лесных пожаров, а площадь округа превышает 40% территории России. В связи с перебоями в работе интернета в России зафиксирован рост спроса на бумажные карты. Объем продаж увеличился на 55% по сравнению с прошлым годом. Одновременно с этим на рынке

0: появилась нехватка профессиональных картографов. Для решения проблемы привлекаются студенты и выпускники профильных вузов, организуются стажировки. Специалисты отмечают, что квалифицированные кадры сейчас востребованы. Это все новости к данной минуте, а новый музыкальный час откроет Полина Гагарина.
1: Прямо сейчас

0: Люси, маленький мой, я горю, я вся во вкусе. Рядом с тобой я как бабочка порхаю над всем, и все без проблем. Я ночью тебя, ночью тебя, ночью тебя, ночью тебя.
1: Дабы не навредить психике мужчин, прерву Катю Лель на радиодачу. Не будем знать, что она сделает со своим любимым мужчиной ночью. Это действие еще и в рамки Уголовного кодекса не очень хорошо вписывается. Лучше, конечно, любимых людей любить, а не кушать на поздний ужин. Хотя и такое желание, согласитесь, порой возникает, когда чувства сильно захлестывают. Продолжим узнавать много нового в отличных песнях. Друзья, скоро послушаем работы Артура Пирожкова, группы Демо и Алсу на радиодача.
2: Погода.
3: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра, 8 мая, в северной столице ожидается малооблачная погода. Северо-западный ветер до 4 метров в секунду и до плюс 14 градусов. Прямо сейчас в Петербурге плюс 11. А в Зеленогорске, где тоже слушают радиодача, завтра будет малооблачная и до плюс 14.
2: Реклама. Видеть ясно каждый день. Без катаракты. В офтальмологической клинике «Эксимер» лечение катаракты с выгодой до 12 тысяч рублей. Акция действует по 31 мая. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Звоните 325-55-35. Клиника «Эксимер». Радио «Дача». Телефон рекламной службы 326-6446. Радио «Дача» 97,2.

0: Сами себя хорошие клипы не посмотрят. Для этого требуетесь вы, друзья. На правах рекламы поделюсь. Каждое воскресенье в 9:30 на Муз-ТВ вас ждет дачный плейлист «Радио Дача». Шикарная подборка клипов для отличного настроения, а еще возможность отправить свое послание в эфир, как это сделала Регина. Она поделилась своими делами. Написала, что плейлист хорошо подходит для готовки. Овощные манты получаются шикарными, написала Регина. Каждый найдет себе любимое занятие, если в динамиках играют классные песни. Включайте Муз-ТВ в воскресенье в 9:30, смотрите дачный плейлист «Радио Дача», категория 16+.
1: Удачной дороги!
2: По данным сервиса Яндекс.Карты, загруженность дорог в эти минуты в Петербурге составляет 4 балла. Ожидается, что к 17 часам пробки могут начать расти и достигнуть 5 баллов. Команда «Радио Дача» желает всем удачной дороги.
3: Реклама.
4: Деда, а у тебя есть клад?
3: Конечно.
4: А где спрятан?
3: Во Всеволожске. Ну, совсем не спрятан. Просто лежит под ногами.
4: Как это?
3: Сама земля там. Настоящий клад. 15 километров от КАТ, все коммуникации. А стоимость 180 тысяч рублей за сотку.
4: Целый участок? Всего за 1 100 000?
3: Выгодное вложение. Звони 317-33-34.
4: 317-33-34.
5: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
6: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
1: Радио Дача. Телефон рекламной службы 326-6446.

0: если все так, как описывает Надежда Кадышева в хите «Золотого кольца течет ручей» на радио «Дача», значит, два этих влюбленных человека должны быть вместе. Она ничья, и он ничей, весна кругом, чувства прямо-таки друг к другу расцветают. Ничего этих двух влюбленных не должно останавливать. Разве что погода, да и в том случае, если они решат отправиться на прогулку. Легендарной песней завершаем очередной музыкальный час на радио «Дача». До его финала не пропустите рубрику «Удачный момент», а также хит группы «Республики». Всем отличного завершения дня.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радио «Дача». Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радио «Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».
5: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
6: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
7: 6+.
1: Реклама.
8: Если беспокоят отеки, есть капли «Лимфомиазот».
9: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания «Лимфомиазот».
10: Встречайте новинку. Таблетки «Лимфомиазот» можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
8: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
9: Таблетки «Лимфомиазот». Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
12: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
13: Посмотрите, какие прекрасные хвостики дефилируют по лесу. И ни на одном хвосте нет ни блох, ни клещей. Это же Тиксфли, эффективный защитник от коварных паразитов. Вкусная таблетка от блох и клещей. Подробности на tixfli.rf.
14: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
15: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
16: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
17: С Greenlife на грядке все в порядке.
18: Получай больше вкусного и полезного урожая без химикатов. Green Life. Реально натурально. Спрашивайте удобрения Green Life в магазинах города.
19: Любовь здесь проходит проверку.
20: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
21: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Дима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери. Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Григорий Лепс.
22: Самый лучший день заходил вчера.
3: Полина Гагарина.
1: Корни.
23: Ты узнаешь ее из тысячи.
1: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
3: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
1: Категория 12+.
0: Радиодача представляет.
2: Что там у нас с крышей?
4: Отъехала.
5: Удивительное приключение в новом захватывающем анимационном фильме для всей семьи. Несси, чудище из Лохнесс. Маленькому храброму морскому змею предстоит отправиться на другой конец света, чтобы спасти родной остров. Уже в кино. 6+.
24: Снова память чувства ворошит. Любовь сильнее. Пророчество. Не хочу.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Наталья. Я с Ангарска, Иркутской области. Хочу послушать песню «Натали». И всем передаю привет. Всем родным, близким и друзьям. Я вас люблю, радио «Дача». Спасибо большое.

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать Мукосат и живите в движении.
3: Мукосат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукосат капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы Мукосат.
4: БАД не является лекарственным средством.
5: Пять часов вечера. С вами «Радио Дача».

0: Новости.
1: В студии радиодачи с новостями Лика Светлова. Здравствуйте. Аэропорт Шереметьево приступил к опытной эксплуатации системы биометрической идентификации пассажиров при прохождении предполетных формальностей. Как уточняется, программно-аппаратное обеспечение уже подключено к тестовому контуру государственных информационных систем ЕСИА и единой биометрической системы. Решение позволяет идентифицировать граждан России по лицу, ускоряя и упрощая регистрацию, досмотр и посадку на рейс. После снятия регуляторных ограничений и запуска системы в промышленную эксплуатацию пассажиры смогут проходить все процедуры без предъявления паспорта и посадочного талона. В январе-феврале этого года количество убыточных банков в России выросло почти в два раза и достигло 60. Это почти 20% от общего числа участников рынка. Как стало известно, основная причина – последствия жесткой денежной кредитной политики регулятора, которая ограничила кредитование и повысила ставки по депозитам. На этом фоне крупнейшие банки продолжают снижать ставки по вкладам. Россияне стали активнее пользоваться санаториями, банями и спа для борьбы со стрессом. Как сообщает газета.ру, во второй половине 2025 года количество бронирований санаториев выросло почти на 80% по сравнению с первой половиной года. Также отмечается, что аудитория санаторного отдыха значительно помолодела. Средняя стоимость одной забронированной ночи в пансионате в прошлом году составила чуть более 11 тысяч рублей, а средняя продолжительность бронирования – 3 ночи. Аналитики Яндекса выяснили, что интересует пользователей больше всего по теме правильного питания. В топах запросы о том, как правильно питаться и что такое ПП. Самым популярным продуктом в этой серии стал творог, а наиболее востребованным блюдом является салат. Так пользователи спрашивают у Алисы, как приготовить салат с куриным филе, пекинской капустой и яйцами для ПП. Это все новости к данной минуте, а новый музыкальный час откроет Ирина Аллегрова.
0: Прямо сейчас.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Будильник, как плохая любовница, звонит всегда не вовремя.
0: Это радио «Дача».

0: только Парс танцевали свой первый танец на свадьбе под хит Авраама Руссо, который мы слушаем на радиодаче в эти минуты, не счесть, друзья. Я уверен, композиция остается актуальной, и сейчас под нее время от времени кто-то кружится на этом празднике любви. Пусть так продолжается всегда. Я уверен, песню уже можно назвать легендарной. Таких хитов и далее у нас будет немало. Послушаем композиции Владимира Преснякова, группы «Гости из будущего» и Ани Лорак на волнах радио «Дача». Всем отличного вечера.
1: Погода.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра, 8 мая, в культурной столице ожидается малооблачная погода. Северо-западный ветер до 4 метров в секунду и до плюс 14 градусов. Прямо сейчас в Петербурге плюс 10. А во Всеволожске, где тоже слушают радиодачу, завтра будет малооблачная и до плюс 13.
1: Реклама.
3: Бум-бум-бум-бум-бум. О, искал мед, а нашел золото. Участки в Артемягах, 8 километров от города. ИЖС, коммуникации, все, что нужно для сладкой жизни. Школы, детские сады, магазины и даже конный клуб. До остановки рукой подать. 10 минут, вжух, и вы на месте. А цена участков всего 600 тысяч за сотку. Ну, мед, ну, медятина. Скорее звоните. 611-25-25. 611-25-25.
4: Привет, сосед, у тебя что, новые зубы?
5: Да, вставил зубы в сети стоматологии «Фактор улыбки». Сделали все быстро и качественно. И, кстати, в мае у них скидки до 30% на имплантацию, протезирование и лечение.
4: Вот это да!
5: Еще и консультация стоматолога бесплатная. Записывай телефон, чтобы успеть на майские скидки. 770-65-35.
4: Записал. 770-65-35. Стоматология «Фактор улыбки». Имеется противопоказание. Необходимо получить консультацию специалиста.
6: Здравствуйте, я Денис Николаевич Сорокин, директор мастерских «Ленремонт». Я хочу помочь вам починить вашу домашнюю технику. Стиральные, швейные машины, холодильники, в том числе замена резины, телевизоры, СВЧ, утюги, пылесосы. В общем, что бы у вас дома ни сломалось, всегда звоните в «Ленремонт», мы проконсультируем вас бесплатно и поможем вам. А если вы будете недовольны качеством ремонта, то я верну вам деньги. «Ленремонт» 344-44-44. 344-44-44. Код города 812.
7: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
8: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Видеть ясно каждый день. Без катаракты. В офтальмологической клинике «Эксимер» лечение катаракты с выгодой до 12 тысяч рублей. Акция действует по 31 мая. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Звоните 325 55 35. Клиника «Эксимер».
10: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 326-6446.
11: Весна там, где есть...

0: Больше, чем просто шоу, это о нашем звездном «Назад в будущее». Это настоящая машина времени, которая отправляет нас в самые разные эпохи. Завтра в гости к Марии Федоровой и Александру Жилавскому придут солисты группы «Добро». Иван и Миша расскажут, где можно увидеть граффити в их честь, какие сюрпризы они делали для фанатов, а также при взгляде на будущее послушаем отрывок их новой песни «Море, привет». Не пропустите выпуск звездного шоу «Назад в будущее» в 17 часов по московскому времени на волнах радио «Дача».
1: Удачной дороги!
2: По данным сервиса Яндекс.Карты, загруженность дорог в эти минуты в Петербурге составляет 5 баллов. Ожидается, что к 18 часам пробки продолжат расти и могут достигнуть 6 баллов. Команда радио «Дача» желает всем удачной дороги!
1: Реклама.

0: 603-44-80 и запишись на замену масла прямо сейчас.
1: Сова? Это мне?
2: Уважаемый будущий волшебник, рады сообщить о выгодной возможности обрести свою землю всего в 15 километрах от КАТ в зеленом волшебном Всеволожске. Стоимость участка 1 100 000 или всего 180 000 за сотку. Все коммуникации подведены, здесь вырастет все, что посадишь. Особенно мечты. Заклинания не потребуются. Скорее звони 317-33-34. 317-33-34.
3: Окей, каждый день с выгодой. Скидка 20% на все стейки из мяса, птицы и рыбы. С 7 по 13 мая.
4: Окей.
3: Подробности на Окмаркет.ру.
5: Радио Дача. Телефон рекламной службы 326-6446.
6: Радио Дача. 97 и 0.

0: вот и все, в корне не подходит. Наша весна, можно сказать, только начинается, и стартует она сразу с летнего какого-то настроения. Всем из столицы отправляю лучи солнца, тепла, погоды, которая напрочь отбивает желание работать, зато появляется желание бесконечно долго гулять, желательно с человеком, без которого жить не можешь. Пусть вместе с природой расцветают и чувства в вашем любовном союзе, друзья. Только что на радиоудачу слушали хит Татьяны Булановой. Скоро ждем рубрику «Удачный момент», а также песню «Славы» здесь в эфире «Радиодача».
1: Дачные объявления. Каждое утро на «Радиодача» гороскоп.
2: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
1: По будням в 6.30 и 8.30. По выходным в 8.30 по московскому времени. Слушайте астрологические советы на «Радиодача».
3: Спонсор ООО «CSC ЛТД». «Халин Стронг». Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте «Халин Стронг» для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов «Халина» и «Гинка Билоба» способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. «Халин Стронг» – двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
1: Реклама.
4: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
5: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
4: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
7: Менсе. Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Менсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения.
8: Менсе.
7: Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы.
8: Менсе.
7: Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
9: Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class, Skillbox и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
10: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, ну мясо взяли.
11: От Вернер?
10: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
11: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
10: Чижик. 100% гарантия качества.
12: Чижик.
13: Подробности на сайте чижик.клаб.
14: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Вабанга! Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
15: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
16: Смотри, нас атакуют граф Дракула и его невесты.
17: Но не присосались. И помог не чеснок. Они испугались таблетки Тиксфли. Вкусный и эффективный. Тиксфли. Ваша собака в безопасности.
18: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
19: Подробности на tixfleet.rf.
20: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liqui-moly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
21: Растения балуются. Всыпим по полной удобрений от Green Life. С Green Life даже самые капризные растения станут послушными. Спрашивайте удобрения Green Life в магазинах города. Green Life. Реально, натурально.
0: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
12: Просто так?
0: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
22: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
23: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре.
24: Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО «Суточно».
2: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
3: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
4: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
5: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
6: Здравствуйте, меня зовут Татьяна. Я хочу поздравить своих безумных классных подруг Лавренко Елену, Баранцеву Елену, нашего друга Коляна. Шикарным вечером. Я обожаю радио «Дача». Хочу заказать «Стас Апье».

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Шесть часов вечера. Вы слушаете «Радио Дача».

0: Новости.
1: В студии «Радиодача» с новостями Лика Светлова. Здравствуйте. В России участили случаи мошенничества, связанного с утильсбором на автомобиле. Злоумышленники предлагают водителям помощь в возврате уплаченной суммы за 10-15 тысяч рублей, объясняя это наличием лазеек через Евразийский экономический союз. Как пояснил депутат Госдумы Валерий Селезнев, схемы с таможенным оформлением через Киргизию и Казахстан уже закрыты, и никаких законных способов вернуть сбор не существует. Единственный случай, когда это возможно – вывоз автомобиля за пределы РФ навсегда. Продажа старой машины с покупкой новой такого права не дает. Депутат призывает автомобилистов не поддаваться на уловки мошенников. В связи с перебоями в работе интернета в России зафиксирован рост спроса на бумажные карты. По данным ТАСС, объем продаж увеличился на 55% по сравнению с прошлым годом. Одновременно с этим на рынке появилась нехватка профессиональных картографов. Для решения проблемы привлекаются студенты и выпускники профильных вузов, организуются стажировки. Специалисты отмечают, что квалифицированные кадры сейчас востребованы. Сегодня в России празднуют День радио, профессиональный праздник специалистов в области радиосвязи и телекоммуникаций. Его отмечают дикторы, сотрудники радиовещания и компании беспроводной связи, военные связисты, студенты и преподаватели радиотехнических факультетов, а также радиолюбители. Праздник приурочен к событию, которое произошло 7 мая 1895 года. В этот день выдающийся русский физик Александр Попов продемонстрировал первую в мире искровую беспроводную приемно-передающую радиосистему, способную надежно обмениваться информационными сигналами. Изначально прибор создавался как грозоотметчик для регистрации приближения грозы, но фактически стал первым радиоприемником. Это все новости к этой минуте. Следующий выпуск через час, а далее вас ожидает программа «Удачный час».
0: Радио «Дача». Удачный час.
1: Удачный час стартует. 3-2-8-0-9-7-0. Номер телефона в студии набирайте, передавайте привет. И ну, раз уж мы заговорили о праздниках, то, конечно, безусловно, про День радио мы уже, конечно, сегодня упоминали в эфире и не раз. Но есть еще один действительно тоже важный праздник. Как ни крути, но без этих людей нам в этой жизни точно никуда. День физика сегодня отмечается. Люди важные, люди нужные, люди с невероятно сложной, наверное, профессией. Ну, это пока по крайней мере, так думают гуманитарии. Наверное, физики так не считают, что их профессия сложная, но тем не менее. Вот, например, для меня физика – это, безусловно, предмет, который, ну, скажем так, давался нелегко. Поэтому всем тем, кто отдал свою жизнь науке, ну, и физике в частности, и, конечно же, большой привет, ну, и поздравления с профессиональным праздником. 3-2

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Санкт-Петербурге 3280-97-0. Это Радио Дача.
2: Здравствуйте, Радио Дача. Передаю привет Плетневой Людмиле Ивановне. Здоровья и счастья. Передайте, пожалуйста, песню «Золотого кольца». Спасибо, Радио Дача.

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните. Телефон в Санкт-Петербурге 3280-97-0. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, меня зовут Лидия. Передаю привет своим подругам детства. Подруг зовут Белева, Плахова и Савина. Здоровья, счастья. И дарю песню Михаила Шуфутинского. Спасибо, «Радио

тело в лучах заката, бронзовой кожи свет, воздух любви смешался с запахом сигарет. Бедра в объятиях крепких, кружево белый цвет, вкус поцелуев терпких —

0: Дача.
1: Радио Дача. Это удачный час.
2: Звоните. Телефон в Санкт-Петербурге 3280-97-0.
3: Привет, радиодача. Меня зовут Даша, и я обожаю вас почти так же сильно, как люблю свою маму. И хочу передать ей большой привет. Радиодача, поставьте нам, пожалуйста, какую-нибудь добрую песню. Спасибо, радиодача.
4: Я сердце брошу на

0: Это недавняя премьера в эфире «Радио Дача». Наталья Гордиенко с песней «Пишу письмо души». Ну, давайте не будем поддаваться тоске, грусти и унынию. Однозначно оно этого не стоит. Будем, конечно же, максимально в позитивную сторону двигаться. Ну и, конечно, в сторону ваших приветов. Да, куда без них. Напомню, что жду их в нашем мобильном приложении и отправлю прямо сейчас в Кронштадт. Боровиковой Евгении и Ани Геворкян от Кати. Также летит привет любимому мужу Судакову Михаилу и сыну Антону, а также дочери Виктории от Юли. Отправлю большой привет в Колпино Демиченко Елене от Юры. А прямо сейчас поговорим о погоде.
1: Погода.
0: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра, 8 мая, в культурной столице ожидается малооблачная погода. Северо-западный ветер до 4 метров в секунду и до плюс 14 градусов. Прямо сейчас в Петербурге плюс 10. А в Кировске, где тоже слушают радиодачу, завтра будет малооблачная и до плюс 13.
1: Реклама.

0: 603-44-80 и запишись на замену масла прямо сейчас.
1: Привет, сосед, у тебя что, новые зубы?
2: Да, вставил зубы в сети стоматологии «Фактор улыбки». Сделали все быстро и качественно. И, кстати, в мае у них скидки до 30% на имплантацию, протезирование и лечение.
1: Вот это да!
2: Еще и консультация стоматолога бесплатная. Записывай телефон, чтобы успеть на майские скидки. 770-65-35.
0: Записал. 770-65-35. Стоматология «Фактор улыбки». Имеется противопоказание. Необходимо получить консультацию специалиста.
3: Видеть ясно каждый день. Без катаракты. В офтальмологической клинике «Эксимер» лечение катаракты с выгодой до 12 тысяч рублей. Акция действует по 31 мая. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Звоните 325-55-35. Клиника «Эксимер».
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 326-6446.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Санкт-Петербурге 328-0-97-0.
2: Радио «Дача», здравствуйте. Меня зовут Анжелика. И очень хочется послушать песню Анжелики Варум. Хочу передать привет Андрею, Сергею, Марии и всем-всем-всем моим друзьям. Пожелать доброго здоровья, держитесь. Я за вас. Спасибо, радио «Дача».

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Санкт-Петербурге 3280-97-0. Это «Радиодача».
2: Здравствуйте, «Радиодача». Зовут меня Татьяна. Хочу передать привет любимому мужу Дмитрию Курылеву. Дима, я тебя очень-очень сильно люблю. А вам, «Радиодача», большое спасибо.

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните. Телефон в Санкт-Петербурге 3280-97-0. Это «Радиодача».
2: Здравствуйте, «Радиодача». Меня зовут Александра. Я хотела бы для своей дочки заказать песню «Елки». Дочку зовут Кристина. Я хочу тебе, доченька, сказать, что ты у меня самая хорошая, умная девочка, и чтобы ты росла здоровой. А вам, «Радиодача», большое спасибо.

0: вообще совет-то хороший. Утром вот так вот посмеялся над собой легонечко. Глядишь, и день по-другому, в общем-то, пойдет. С легкостью, что ли, и какой-то радостью. Эта елка прозвучала в эфире «Радио Дача». Кстати, одна из самых жизнерадостных артисток на нашей сцене. Могу точно совершенно об этом сказать. Ну, а у нас продолжается удачный час. И, конечно, ваши приветы вновь передаем. И отправится прямо сейчас привет Леонченко Наине от Евгения в Красное Село. Также летит большой привет любимой жене Шишовой Ольге и подруге Нинашевой Зое от Антона. Песня по вашей заявке в исполнении Филатов и Кэр Спати услышим после небольшой рекламы обязательно.
1: Удачной дороги!
0: А вот по данным сервиса Яндекс.Карты, загруженность дорог в эти минуты в Петербурге составляет 5 баллов. Ожидается, что к 19 часам пробки могут начать спадать и достигнут 4 баллов. Команда «Радио Дача» желает всем удачной дороги.
1: Реклама. Окей, каждый день с выгодой. Свинина охлажденная, окорок без кости, 249,99 за килограмм. С 7 по 13 мая. Окей. Подробности на OkMarket.ru.
2: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
3: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
1: Радио Дача. Телефон рекламной службы 326-6446.

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Санкт-Петербурге 3280-97-0.
2: Добрый вечер, радиодача. Меня зовут Татьяна. Хотела бы от всей души поздравить всех ведущих радиодачи с Днем Радио. Всем огромный привет и заказать песню Игоря Николаева «Выпьем за любовь». Огромное спасибо, радиодача.

0: Выпьем за любовь.
1: Это радио «Дача». Удачный час.
2: Звоните.
1: Телефон в Санкт-Петербурге 3280-97-0.
3: Приветствую вас, радио «Дача». Меня зовут Александр. Я хочу передать привет своему другу Дмитрию Балагурову. Он проживает в городе Кировск. Хочу пожелать удачи в работе. И пусть для тебя, Дим, прозвучит песня «Свет». И спасибо вам, радио «Дача».

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Санкт-Петербурге 3280-97-0. Это «Радиодача».
2: Здравствуйте, «Радиодача». Меня зовут Елена. Я хочу поздравить всех с Днем Радио и себя с днем рождения. А также всех, у кого день рождения, тоже 7 мая. И хочу поставить песню Вадима Косаченко «На летящем коне». Спасибо.

0: мы, в общем-то, тоже на летящем коне практически пронеслись в эфире «Радио Дача». Вот так вот завершаем, можно сказать, празднично-удачный час на сегодня. Праздничный, потому что, еще раз напомню, день радио, большой день, как ни крути, отмечается сегодня. И все ваши приветы, пожалуй, под завязочку передам и отправлю прямо сейчас приветы в Шушары. Железновой Ольге и Ане Косолапенко от Кати. Также летит большой привет любимому мужу Александру Яценко от Ани в Петергоф. Песни по вашей заявке в исполнении Моты Зиверт услышим после небольшой рекламы. Я же не прощаюсь, потому что в начале нового часа расскажу самые актуальные новости в эфире «Радио Дача».
1: Реклама.
2: Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
3: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
4: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
5: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
4: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
7: Просто так.
6: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
8: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.
9: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
10: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: Вы еще не чешетесь? Это временно. Потому что достаточно одной самки зудневого клеща, занесенной вашей собакой в дом, чтобы зудневая чесотка проявилась у вас и ваших близких. Обезопасьте себя и своего четвероногого друга с помощью надежного проверенного препарата TixFly. Вкусные таблетки TixFly профилактируют пироплазмоз, анаплазмоз, аллергические дерматиты, а также паразитарные отиты у ваших животных.
12: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
13: А давай, только шашлык еще возьмем.
12: А где самый вкусный?
13: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик. 100% гарантия качества. Чижик.
14: Подробности на сайте чижик.клаб.
15: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
16: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
17: Лапаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лапаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
18: Скидки в аптеках столички.
19: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
20: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
21: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
22: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
23: Муз-ТВ представляет.
24: Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами.
0: Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Сергей Лазарев, Лолита, Люся Чеботина, Владимир Пресняков, Полина Гагарина. Окажись там, где рождается движение. 6 июня.
1: Лайф-арена.
0: Премия «Муз-ТВ. Движение».
3: Категория 16+.
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 326-6446.

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Мукасат для лечения ваших суставов и позвоночника. Остеохондроза и остеоартроза.
1: Встать и не скрипеть? Нагнуться и не хрустеть? Суставы просят свободы. Спина – движение.
2: Мукасат – мазь для лечения суставов и позвоночника, остеохондроза и остеоартроза.
1: Мукасат тормозит разрушение хряща и помогает ему восстановиться.
2: А еще увеличивает подвижность суставов. Мукасат – мазь.
3: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
4: Семь часов вечера. С вами «Радио Дача».

0: Новости.
1: В студии «Радиодача» с новостями. Лика Светлова, здравствуйте. Депутаты Госдумы в этом месяце рассмотрят новые комплексные меры по борьбе с мошенниками. Как рассказал председатель Нижней палаты парламента Вячеслав Володин, среди инициатив – маркировка международных звонков, благодаря которой человек будет видеть, что ему звонят из-за границы. Кроме того, народные избранники обсудят введение детских сим-карт и восстановление доступа к аккаунту на портале госуслуг только доверенными способами. Председатель Госдумы Вячеслав Володин со ссылкой на данные МВД отметил, что количество случаев мошенничества за первый квартал текущего года уменьшилось более чем на 18%, а дистанционного почти на 23%. Россияне с 1 сентября смогут сохранять номер мобильного телефона при переезде в другой регион и переходе на местный тарифный план или при смене оператора. Для этого нужно будет обратиться к оператору связи с соответствующим заявлением лично или дистанционно. Уточняется, сейчас при переезде из одного региона в другой человек, сохраняя свой номер телефона, продолжает пользоваться прежним тарифным планом, что делает в ряде случаев звонки абонентам нового субъекта существенно дороже. Россияне стали использовать санатории, бани и спа для борьбы со стрессом. Как стало известно, во второй половине 2025-го количество бронирований санаториев выросло почти на 80% по сравнению с первой половиной года. Также отмечается, что аудитория санаторного отдыха значительно помолодела. Средняя стоимость одной забронированной ночи в пансионате в прошлом году составила чуть более 11 тысяч рублей, а средняя продолжительность бронирования – 3 ночи. Официальный курс доллара, установленный Центробанком на сегодня, составляет 75 рублей 23 копейки, евро 88 рублей 6 копеек. Это все новости к этой минуте, а новый музыкальный час на радио «Дача» откроет певица Слава с песней «Попутчица».
0: Прямо сейчас

хорошо там, где есть радиодача.

выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет. Привет.

0: делить можно все что угодно, и каждую неделю на рабочие, выходные дни, весенний сезон, также на пасмурные, солнечные, теплые недели, а еще, конечно, по ночам свою постель с любимой второй половиной, что, собственно, многие и делают. Также своим близким, родным можно адресовать горячий привет в нашем эфире и уже в любое время. В финале часа рубрика «Удачный момент». Если сейчас вы вместе, звоните по телефону 8-495-995-2555. Ну и мы также с вами и через короткую паузу слушаем песни Кайметова, Андрея Губина, Ани Лорак и многие другие в эфире «Радио Дача». С этого часа с вами Сергей Черноусов. Всем привет!
1: Погода.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра, 8 мая, в культурной столице ожидается малооблачная погода. Северо-западный ветер до 4 метров в секунду и до плюс 14 градусов. Прямо сейчас в Петербурге плюс 10, а в Шлиссельбурге, где тоже слушают радиодачу, завтра будет малооблачная и до плюс 13.
1: Реклама. Большая распродажа в ОКЕЙ. Снижение цен до 80% на одежду, обувь, товары для спорта, автотовары и даже игрушки. До 31 мая. Окей. Подробности на ОКМаркет.ру.
3: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67-67.
4: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
1: Радио Дача. Телефон рекламной службы 326-6446.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Муж – хозяин в доме, пока не пришла жена.
0: Это «Радио Дача».

0: Летняя новинка Кайметова в эфире «Радио Дача». Яркий любимый хит и такие прекрасные теплые воспоминания сезона. Хотя и сейчас, в разгар весны, также есть масса удивительных событий. У одних это может стать начало отпуска, у других – переезд, кто-то женится, другие выходят замуж. В общем, в любое время есть чему порадоваться и, главное, поделиться своим отличным настроением на всю страну. Вот для вас специально в финале часа рубрика «Удачный момент». А всем нам через короткую паузу хиты Владислава Агафонова, Нюши, Ирины Аллегровой и многие другие.
1: Удачной дороги!
2: По данным сервиса Яндекс.Карты, загруженность дорог в эти минуты в Петербурге составляет 3 балла. Ожидается, что к 20 часам пробки останутся на том же уровне. Команда «Радио Дача» желает всем удачной дороги.
3: Реклама. В честь великого праздника Дня Победы сеть стоматологических клиник «Фактор улыбки» проводит благотворительную акцию «Бесплатное изготовление и установка съемных протезов для ветеранов Великой Отечественной войны». Это не реклама. Это благодарность. С 1 по 31 мая по предварительной записи. Количество подарков ограничено. Телефон для записи 8 812 770 2034. 8 812 770 2034. Акция действует для лиц, имеющих статус ветерана Великой Отечественной войны. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Радио Дача. Телефон рекламной службы 326-6446.

0: Сейчас на загородных участках точно есть чем заняться. Дачный сезон наступил. А вот как провести его на ура – большой вопрос. Но ответ всегда можно узнать из совместного проекта «Радио Дача и Муз-ТВ» – «Дачный плейлист». Во время эфира каждый зритель может отсканировать специальный QR-код на экране и оставить свой совет для удачного отдыха. Например, зритель под ником Николай Лосев написал, что у него день рождения, и он очень скучает по даче и бане. Вот, кстати, хороший вариант, где и как отметить свой праздник. Мы на 100% поддерживаем данный вариант, особенно если в колонке будет играть эфир «Радио Дача». Отправить свое послание в дачный плейлист «Радио Дача» можно в воскресенье в 9:30 на телеканале Муз-ТВ. Категория 16+.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый «Радио Дача». Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на «Радио Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».
5: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
6: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
7: 6+.
1: Реклама.
8: Я отключила уведомления. Сегодня мой мир — это мягкий песок Финского залива и тишина экотроп северной столицы. Я не знала, что в большом городе можно так дышать. В Санкт-Петербурге легко найти баланс между умиротворением природы и энергией мегаполиса. Открывайте для себя классические театры и музеи, гастрономические фестивали и креативные пространства. Санкт-Петербург – город, где ты вновь почувствуешь себя счастливой. 0+.
9: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
10: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
9: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
12: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
13: Недвижимость подбирается, впечатления создаются, высоты покоряются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, Островок, Роза Хутор и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
14: Вы еще не чешетесь? Это временно. Потому что достаточно одной самки зудневого клеща, занесенной вашей собакой в дом, чтобы зудневая чесотка проявилась у вас и ваших близких. Обезопасьте себя и своего четвероногого друга с помощью надежного проверенного препарата «Тикс-Фли». Вкусные таблетки «Тикс-Фли» профилактируют пироплазмоз, анаплазмоз, аллергические дерматиты, а также паразитарные отиты у ваших животных.
15: Скидки в аптеках столички.
16: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
17: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
18: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
19: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
20: Любовь здесь проходит проверку.
21: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
22: 16+.
1: Радио «Дача» представляет.
23: Как ты шутишь, лохнешься!
24: Маленький храбрый морской змей зовет в красочное киноприключение. Всего-то нужно совершить подвиг и спасти родной остров от надвигающейся угрозы. Смотри захватывающий мультфильм «Несси, чудище из Лохнесс». Уже в кино.
0: 6+.
2: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре.
4: Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я Людмила. Звоню из города Ишима Тюменской области. Хочу пожелать всем хорошего, отличного настроения и заказать песню Тимура Темирова «Моя женщина». Привет хочу передать сыну, дочери, родным, близким, любимому мужу. Спасибо, радио «Дача».

0: Москве 8 часов вечера. Вы слушаете «Радио Дача».
1: Видишь, ко мне ты сгораешь.